Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случился.

случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал: «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу,
то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. «Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет». Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы. Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте». Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением.
Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что, как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но, к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят: слишком плохо, просто научись жить с этим.
Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас. Ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу.
Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно.

Можно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее? Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа через искушение. Скажите, вы знаете, кто такой Иосиф? Те, кто были на нашей прошлой встрече, уже сталкивались с этим человеком, с этой библейской личностью. Итак, через какие искушения Иосиф прошел в своей жизни? Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуй. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить, и что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, там в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. «И купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона, где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен». Вот слово, которое

является как бы, ну, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще? Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы, вот вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египет, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус, мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме, после 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона, но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом. Может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да? Вот, но в 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да? И отличало его, может быть, от других. Ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую. Позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, ну, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить, и так далее, и так далее. Ну а зачем? Че стараться, че напрягаться, когда твоя жизнь уже все? Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому. Написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо. Все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? Ну, а что Потифару надо было большую часть делать самому там чего-то там, управлять рабами там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб, но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука.

0: штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо. Да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть. Одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя. То есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В голове, в данном случае она родилась в голове, ну, Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. 6 текст, вторая половина стиха, заканчивается такими словами. «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Он, помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара, в 30 лет он предстал пред фараоном. Когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла, сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25, плюс-минус, 25 лет. Ну, это, в принципе, уже мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушения и испытания не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф. С таким сильным внутренним стержнем человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Ну вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Вот интересно, Вот интересно, что он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его, ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот три на три пункта. Пока просто скажу, что здесь есть три пункта, три причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Ну, мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На 9 текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить. Он говорит, нет больше меня в доме сём. Кстати, нет больше меня в доме сём. Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара. Но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал, кто верен в малом, тому дастся больше, да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит, нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. У меня вот возникает вопрос. А как он мог вообще Иосифу, запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил, Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю. Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет, здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял. И притом доверял с самого начала. Потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнуха.

тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься там, о своей там, семейной жизни, там, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет. «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно, правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги «Бытие», 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги «Бытие» говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева, я имею в виду в кавычках, познания добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. И мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, мы же не Христос. Христос – Бог, а мы. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений – это возможно. Вот. Дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа искушения, во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила. У каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Она говорила Иосифу, он не слушался, да? Случилось в один день он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Потому что по-другому как. Теперь он не просто может, в общем, зона риска. И третий этап здесь –

когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите,

делать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, ты, но ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Ну, вот, когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства еще вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот, да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну, вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, ну как, ну, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это была конкретно спланированная против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда, может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да, что все девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как и Иосиф, какие какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает, человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка... Они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но
у этого человека

в будущем должен быть муж или жена, правда? Так, может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет. Но это как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да, и ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе. Нет, не то, что не против. Он говорит, давайте я спрошу у своей жены, там, позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке, да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом, вот с этой перспективы, да. Но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили, да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение... В этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф в конце концов убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил? Ну, все заулыбались, да? Но на самом деле эта история, она может показаться нам не модной и несовременной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию.

сбежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну, мы можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию.

вопросов. Но на самом деле, мы когда читаем эту историю дальше, мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Но, ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темницы. Так вот, вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле, мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех, он иррационален. Просто она его не любила, хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... Какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все... сказал, что планировал, возникает, ну, вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас тому, что иногда лучше убежать. Лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек... В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех. Ну, наверное, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу. Получается подстава. Получается опять 25. Получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе. Лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушение очень скрыто.

0: И тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто ведется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
1: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, что он искушает.
0: Бывает такое.
1: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже нас несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
0: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
1: Берешь и качаешь.
0: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
1: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
0: Нет, наверное, может, не в факте.
1: Вот я поэтому и говорю, что я что ж так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хороший, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности, ну, применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно как бы, ну, больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
1: Не. Я думаю, что...
0: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
1: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят к нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека, вот так часто бывает. Кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну, это, там в голову стрельнул, а святые мучаются.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
1: как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
0: В воздержании. Или на воздержании. Это, к примеру, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женаты.
1: Вопрос.
0: То есть, сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть, как в этом остаться непорочным, скажем.
1: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшней исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких так бы второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
1: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем... Во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это не то, что изначально было задумано Богом. И с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием и самоутяжением.
0: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы это вовремя, чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
1: Не понял я вопроса, зачем расставаться? На самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что ты не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, они могут продолжать вам, продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор.
0: Возможно,
1: я бы не говорил.
0: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
1: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
0: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы вы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты, у нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь, или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас, мы говорим, место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать, не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек принимали Иисуса Христа в свое сердце, и мы ехали в следующий город. И вот перед всем этим событием, как мы только садились в автобус, у нас была генеральная репетиция нашего концерта, нашего шоу. Да? И мы здесь все это репетировали, я помню. Это было много лет назад. Вот здесь, на этой сцене, мы репетировали. И была такая группа, которая называлась Тикома. Да, во, фанаты есть. Ну, группа грустная была, сразу скажу, да, там ничего интересного не было в ней. Все по-честному. И вокалист тоже грустный был. Ну, я не знаю, почему он был грустный, но он вот так он пел. Как будто из группы Scorpions вот сейчас уже, который ходит еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладываются по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там и играл и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, другой талант был не на том месте. Мы поменяли их местами, получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака йоркширский терьер. Она больше на кошку похожа, потому что она так лапами стоит и смотрит.

на тебя и просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа, а у третьего болонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последний его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще пару километров пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Спарк бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант – это скорость. Его талант – это бежать или это скорость. Это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. «Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь». В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному Он дал пять талантов, другому два таланта, иному один талант, каждому по его силе. И тот час отправился». В этой истории я вижу очень интересную вещь. Во-первых, как бы глава разделяется на две части. Первая из них говорит про дев, другая из них говорит про таланты. А посередине есть история, о которой люди все спорят. Когда же придет конец? Ну, люди хотят узнать. Да, часто люди там что-то где-то прочитают, что-то где-то на пророчество, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, однажды у пастора Мацулы спросила, когда последнее время? Он говорит, ну, апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь – это для нас с вами последнее время точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному пять, другому два, другому один талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, это столько талантов, столько талантов, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, думаю, тому, которому дали пять талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять. А были люди однозадачные точно. Он смотрит так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно.

Ну, дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему один талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на три таких, таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты. И знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает. И я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе, и знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, не что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла и смотрит на меня и говорит: «Я хочу, чтобы за меня пастор Мацуло помолился». Я понял, все, один талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит? И хотел бы с вами прочитать два места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит: у каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть. Вот, это же так здорово. Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня талант или дар, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант, это вот мы песню пели, Божья коровка. Вот. Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. Если Божьей коровке перевести, что мы о ней поем, она скажет: да вы что, с ума сошли, что ли? Ну, представь, Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. Ну, ладно бы они там тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у Божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю. А если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их. Поэтому Божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал: не-не, это не мое, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали 2 передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без 2 передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, ну, что с ним? Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без 2 зубов. Смотри, говорю: а похож на хоккеиста? Он говорит: нет. Как нет? Без 2 зубов точно хоккеист? А он говорит: нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, 2 зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно. И в 2 раза больше уставал. Я подумал, а как же важно 2 зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю: зуб болит, они говорят: что делать? Я говорю: да вырывайте. Еще там 30.
дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но он говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословия столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо, признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет. А мне 30. А что у меня есть? Ну, я работаю курьером. Окей, все плохо. Но, может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта. Потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы. Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут табуретку поставили. Ну, дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дамм. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дамм. Есть только один Жан-Клод Ван Дамм. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. Я вот смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторисы лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает? Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он так это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было два служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать. Петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы, скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. И у нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары. И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, на что

же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различные, служения различные. Есть такая фраза, она мне очень нравится, написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому, если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен, каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории, одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он это, об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, как-то, ты думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви. Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другой он сказал, я помню, тоже на свою футболку это разместил, он сказал так, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion design и пишешь, мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь, вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, вот когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов. Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау! Я думаю... как бы хотелось это вернуть в церковь. Представь себе, ты так думаешь. Я прославлю Бога, Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегию. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, вы понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Это вообще не, понимаете, то есть это, шок на языке бега, да? То есть это не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни. Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье.
каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми, в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у людей, у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому, если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант, а его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать,

просит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать? И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для Его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Апостол Павел говорит здесь Колоссянам: «Все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа». И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо лучше, потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что? Армен много лет верил, что он КВНщик. Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну, или как, КВН был КВНом, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да. Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда. И мы ему постоянно говорили: Армен, ну хватит уже. Не смешно. Теперь мы видим, что Армен – это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них тинс-пати, конфирмации, тинс-дэй, там чего у них только нету вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у них целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать. И куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они, и они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство. И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава 7-8 стихи написано так: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так: я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего садового, третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наш записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано: «Дела плоти нам известны». А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, был такой, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1.
разговаривал с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в нем

0: никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это, ну, такое себе. Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет. Мой Йорк храбрый дома, когда он смотрит на улицу в окошко, он, мы говорим, собака, он бежит, все, он такой. Но когда он видит большую собаку, он, и все. Он боится. Ну, это естественно для него. Но Тайсон в тот момент, он понимал, что Холлифилд христианин, и его бой был против Холлифилда атаковать Бога. И он так и говорил: сегодня я разберусь с твоей верой и так далее. Это было много то, о чем говорил Тайсон. Но Эвандер Холлифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео. А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео. His new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
1: He's around like a champion, like the overachieving warrior that he is. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody.
2: It's a shot in the chest, Ferdy. He hit him on the level, going to check. It was a balance shot.
1: Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight?
3: Well, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed
0: up. I thought, Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холлифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем. Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю, как это удивительно. Выйти так смело против такой агрессии, против такого давления. Но у меня есть талант. Я могу либо закопать его, либо использовать. И знаете, я лучше выбираю использовать свой талант для Бога. У меня есть энергия. У Карена есть голос. Алина играет на пианино. На каком пианино? На рояле играет. Да? На многих разных вещах играет. И знаете, мы могли бы все бы свои таланты куда-то закопать. Но мы решили их использовать для Бога. Давайте так же. Чем бы ты ни занимался, в каком бы ты, может быть, не был в работе, в служении, где бы ты ни был, используй по максимуму. Я верю, что церковь – это место, где мы таланты свои используем, и имя Бога еще больше проповедуется. Потому что если мы все вместе хотим своими талантами прославить Бога, представь себе, насколько высоко это будет известно. Насколько люди больше будут знать о Боге, когда мы с вами можем открыть или использовать свои таланты для Царства Божьего. Потому что самое страшное – это закопать свой талант. Не сделай этого. Используй. Найди, для чего Бог тебя призвал. Найди, что Бог хочет от тебя, и делай это на максимуме в своей жизни. Аминь. Я хотел бы с вами провести какое-то время в молитве. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы с вами подумали сейчас и, закрыв свои глаза, поразмышляли о том, а что же происходит в нашей жизни по-настоящему. Может быть, сегодня ты стоишь здесь и думаешь, я приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. Я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя во имя Иисуса. Молюсь, Господь,

Чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге, чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты, увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни. О том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты и дары, которые есть в нашей жизни. И понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

Сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711, и мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

0: Red Hammonds, отлично, старина. Слава богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонд! Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа, и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично, вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него. Они записаны с той же философией и с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что и у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое, я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем, потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commission, она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right, all right, all right! This is great, this is great!
2: All right!
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: О, мэн, спасибо, Фред.
1: Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими». Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа

есть что-то для вас, и в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это.

Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам на TBN. США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщим легковерием.
0: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
1: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
2: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
0: Демагогия? Это что?
2: Демагогия, Макс, это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
1: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроцит?

0: Ты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
1: О, а вот и ложные рассуждения.
2: Ну да, в ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем. А он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
3: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков, лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
5: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, но никаким образом.
2: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
0: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
3: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
2: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
1: А вот что на самом деле.
6: Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слипаются, подобно виноградной грозди.
7: Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то, нарушение функционирования почек.
0: Ну, с тромбами мы разобрались.
3: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
0: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид-дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид-дегидрогеназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
3: Приехали. Станция маразм. Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
1: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
2: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
1: Вот, с сайта Всемирной организации здравоохранения.
8: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
2: Идем дальше.
9: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
0: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследования.
3: Не, видать, у него сильная привязанность.
2: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
1: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
10: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
3: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
0: О чем говорят исследования,

0: Как раз устанавливающий безопасный порог
1: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
2: 40 граммов? И откуда эти исследования?
3: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
4: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
2: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
0: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
5: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
3: Слабоумие побеждено.
2: Что-то ему это не особо помогло.
4: Без комментариев.
6: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
0: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
4: Но ученые говорят совершенно обратное.
3: Вот на эту тему.
7: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являлся алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
3: Ну, идем дальше.
8: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
9: И что? Это должно напугать?
2: А что у него с волосами?
3: Лучше спроси, что у него с мозгами.
4: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
2: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
10: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
0: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
5: Система накоплений здесь не работает.
3: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
2: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
4: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
2: Гром тоже удивлен.
5: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
3: Секундочку, а что такое естественный метаболит?
4: Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
2: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
4: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
3: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов – магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
2: Да, двигаем дальше.
11: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал:
12: «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
11: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
12: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам.
11: И в 1993 году.
12: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
11: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
9: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 1972 года.
0: Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
3: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми подменой понятий. Поэтому и приведен этот пример.
4: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь относится к наркотическим ядам». В российской энциклопедии это убрано.
3: Чтобы не мешало алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
13: С высоким содержанием опасных примесей.
4: Врать ты горазд, конечно.
2: Да. Часто путают, думая, что раз технический, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
3: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
2: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
0: Моя привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
3: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
4: Отмотаем.
0: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
2: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
3: Главное врать уверенно.
14: Моя привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
4: С одной стороны, можно было бы сказать, ну врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на ютубе. Типа все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
3: Ага, типа спасибо за ваше видео. Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу. Ты открыл мне глаза на мир. Спасибо за научность ролика. Да не за что, брат. Привет тебе из города околпаченных.
4: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
3: Это жесть. Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа все говорят, что мать Тереза хороший человек, буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики это зло, буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
2: Интересно, Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
3: Думаю, ему плевать на это.
4: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
3: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
4: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
3: Держите нос по ветру, ноги в тепле. Пока!
2: До свидули! Не скучайте!
4: Всем пока! До новых встреч!

что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. And there.

0: to see what's going on in your abdomen.
1: Я согласилась, и через три дня я была уже в малооперационной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
2: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
1: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
2: И кто вам сказал об этом?
1: Мой муж, когда я пришла в себя.
2: Что конкретно он сказал?
1: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить: «Все в порядке, милая, поспи еще немного». Но я настаивала. Он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
2: Но оказалось, что такого просто не может быть.
1: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал: «Когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше».
2: Вот так просто?
1: Да, так просто.
2: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
1: Да.
2: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
1: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх, меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
2: Обида на кого?
1: Просто было обидно.
2: Что так случилось?
1: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
2: А ваш врач рекомендовал вам?
1: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
2: И так вам обещали еще 6 месяцев?
1: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
2: 6 месяцев.
1: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня. Вы просто должны это сделать. Потом он сказал, послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем. Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будь что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
2: А что случилось?
1: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
2: Значит, химия исключалась.
1: Полностью.
2: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами.
3: A word from God about words.
1: Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притча 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
2: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал, Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. И еще, Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направления?
1: Да, он сказал заповеди и обязательства.
2: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве.
1: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье, «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной, «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне, «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя. Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно. Но Господь повторил 2 раз, «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3, что он от меня потребовал, это «Хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему, «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
2: И это все, что сказал Господь?
1: Да, это
2: сколько,
1: все.
2: Сколько, говорите, членов вашей семьи умерло?
1: 17.
2: 17 членов семьи уже умерло от рака.
1: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась, «У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне». Он сказал, хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть. Я сказала, я буду действовать, Господи.
2: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
1: Обязательство. Он сказал, я призываю тебя принимать святое причастие каждый день. В этом и состояло обязательство.
2: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил Борух Ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафен и сказал, «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
1: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала, «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
2: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
1: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
2: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
1: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала, «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
2: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
1: 5 или 6 недель.
2: О, Боже мой! Значит, вам оставалось, по прогнозу врачей, 4,5 месяца.
1: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение, и потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
2: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
1: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне, «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
2: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
1: Нет, не пришлось.
2: Был только один вопль, очисти меня.
1: Именно так, очисти, омой меня, приготовь меня к небесам. Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня, «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
2: Расскажите.
1: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
2: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
1: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращал мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Но, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоянии

0: стоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
1: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
0: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась. «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я три раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все три раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
1: Просто мистика какая-то.
0: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь. Начнем с самого начала. Итак, номер один. Мне понадобилось еще целых три месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи».
1: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
0: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь, потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стены между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
1: Так уже ушла?
0: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
1: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
0: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
1: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
0: Пожалуйста.
1: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастазов, которые были обнаружены в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе.

0: прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
1: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
0: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете.

Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко, но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь. Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал: «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль. Господь, сделай это по-своему». Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите: «Бог, я верю, что ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, — отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый». Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала: «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала: «Бог, я доверяю тебе. Я знаю, ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль.

Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится: «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что Ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения.
Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачка. Вдруг отключили электричество.
По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество

приключилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи. У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано: спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия.

Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получалось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, предлагаю сегодня сделать зарядку. Плюс познакомиться с чудесами Иисуса Христа. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете какие-нибудь чудеса, которые совершал Иисус Христос?
2: Он воскресил девочку,
3: исцелил немого,
4: а еще он излечил слепого.
0: Верно. А еще он совершал и другие чудеса. Хотите узнать, какие?
1: Да!
0: Однажды к Петру подошли сборщики денег и спросили, не даст ли он Иисус сколько-нибудь на содержание храма. Покажем, как они идут. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, отмашкой руками. Теперь делаем два дыхательных упражнения. Вдох. Руки через стороны вверх, выдох. И еще вдох. Расслабили спину, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Макушка тянется вверх. Снова дыхательное упражнение. Вдох. Выдох. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Выдох. Еще маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дыхательное. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Петр ответил сборщикам. Конечно. И пошел к Иисусу. А тот сказал Петру. Пойди на море. Брось удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир. Это монета такая. Пойдемте с Петром поймаем рыбу на удочку. Исходное положение стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Правой рукой замахиваемся, делаем вдох и бросаем удочку в выдох. Также будем делать с левой рукой. Приготовились? Начали. Замах правой. Выдох, выкинули удочку. Еще раз. Выкинули удочку. Правая ручка. Выдох. Левый замах. Выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Через некоторое время на берегу озера Иисус сказал Симону Петру. Отплыви на глубину и закиньте сети. Симон сказал ему в ответ. Наставник. Мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них порвалась. Давайте поможем Симону Петру вытащить сеть. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки опущены. Начинаем со вдоха. Наклоняемся вниз. Выдох. Тянем сеть двумя руками. Вдох. Приготовились? Начали. Наклон, вдох. Тянем сеть, выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Еще раз. Два. Три. Четыре. Не сгибаем колени. Раз. Два. Три. Четыре. Еще наклонились. Раз. Потянули сеть. Два. Три. Потянули, выдох. Еще раз. Два, три, закончили. Иисус целый день учил народ, а вечером ученики сказали ему, место здесь пустынное, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Но Иисус сказал им, вы дайте им есть. Ученики ответили, у нас здесь только

5 хлебов и 2 рыбки. Иисус, взяв их, благословил и, преломив, дал ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. И евших было около 5000 человек. Давайте поможем ученикам собрать куски. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Делаем наклон вперед, взяли кусок, вдох. На выдох выпрямились с обеими руками, коснулись пола справа, положили кусок в короб, выдох. А также делаем слева. Приготовились, начали. Наклон, взяли кусок, вправо выдох. Вдох, взяли кусок, влево выдох. Раз, два, три, четыре. Наклон, тянемся до носков вправо, положили. Наклон влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встаем. После этого ученики поплыли через озеро на лодке, а Иисус остался на берегу отпустить людей по домам и помолиться. А ночью он пошел к ученикам по воде. Покажем, как Иисус идет по воде. Маршируем бодро. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ученики, увидев идущего по воде, закричали от страха. «Это призрак!» Но Иисус заговорил. «Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ. «Господи, повели мне прийти к тебе по воде!» Иисус же сказал, «Иди». И Петр пошел по воде. Руки вперед. Маршируем с высоким подниманием колен. Достаем коленями до рук. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Дыхательное упражнение. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Снова медленный вдох. Отпустили ручки, выдох. Расслабили спину, маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний глубокий вдох. Закончили. Увидев сильный ветер, Петр испугался. И, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас поддержал его и сказал, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Покажем, как Петр начал тонуть. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Приседаем руки вверх, вдох, встаем, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Присели, руки вытянули вверх, встали. Спина прямая, раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем. Раз, два. Спина прямая. Три, четыре. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Закончили. Но Иисус Христос взял Петра за руку, поставил на воду, и они вместе пошли в лодку учеников. Давайте покажем, как Иисус вытянул Петра из воды. Исходное положение стоя. Ноги шире плеч, руки на пояс. Делаем наклон в правую сторону, достаем до пола и выпрямляемся, силой тянем руку вверх. Возвращаемся в исходное положение. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились? Начали. Наклон вправо, вытянули Петра из воды. Наклон влево, вытянули. Еще раз, два, три, четыре. Наклон, раз. Стали два. Влево вытягиваем. Четыре. Раз. Два. Рука прямая. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Спина прямая. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Последний. Три. Закончили. И приплыли они в землю Геннесарет, где жители приносили к Иисусу Христу больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды.

0: одежды его, и все, кто прикасался, исцелялись. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Делаем вдох, руки тянутся вперед, выдох, возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Вдох, выдох, руки вперед, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Вперед, вдох, выдох. Вдох, спина прямая, выдох, вдох, выдох. И раз, закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс познакомились с некоторыми чудесами, которые творил Иисус Христос. Дорогие ребята, приглашаю вас делать зарядку каждый день, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: А еще читать Библию. Всем
2: пока!

0: Эх, зачем я пообещала дяде Лёше выполнить его просьбу? Из деревни крапиву принести.
1: Зачем она ему еще понадобилась, интересно?

0: Если бы не перчатка, я бы давно этой крапивой уже все руки обожгла.
1: Ну ладно, раз не обещала, надо рваться.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно интересное весеннее блюдо. Если, конечно, Надя не забыла выполнить свое обещание и принесла нам...
1: Принесла. Только, дядь Леша, зачем вам крапива? Вы ее что, есть что ли будете? Она же, ее даже в руки взять нельзя. Уже вы ее есть-то будете.
0: Когда мы ее приготовим, она уже колоться не будет.
1: Зачем вам этот сорняк, дядь Леш? От него и пользы вообще никакой нету.
0: Иногда, Надюш, мы видим только плохое. В ком-то или в чем-то. Но если посмотреть повнимательнее, можно обнаружить что-то хорошее.
2: Хорошее? Крапиве?
0: Конечно. Раньше, между прочим, из крапивы даже одежду делали. Летом она была прохладнее, а зимой теплее. Но сейчас это уже никто не делает. Но приготовить из крапивы кое-что можно.
2: Да? А что?
0: Сегодня мы будем с вами делать суп из крапивы.
2: Суп? Чего себе!
0: Ну что, начнем?
2: Да.
0: Давайте сначала с вами почистим и порежем кубиками картошку. Поэтому выбирайте каждый себе ножик.
2: Хорошо.
0: Картошину берите. И занимаемся этим. Чистим и режем.

0: Режем кубиками. Кубиками знаете, как резать?
1: Нет. Дядь Леша, у вас случайно нету чистилки-резалки?
0: У меня? Нет, мне все легче ножиком делать.
1: Да?
0: У меня иногда даже с собой ножик в кармане.
1: Да?
0: Надо что-то почистить. Раз, два и готово. Вот, видите, как карандаш точит картошку. Да?
1: Да.
0: Похожим образом, аккуратненько только.
1: Можно отрезать так пол картошки.
0: Но он, видишь, не промахивается, у него аккуратно получается. Так. Устраняем. Потом нарезаем дольки. Не торопитесь. Как получится, так получится. А потом делаем разрезы вдоль и поперек.
1: Ух ты, как у тебя тут хорошо получается. А ты когда-нибудь обжигался крапивой?
2: Да, уже 100 раз.
1: Да? А где это было?
2: Ну, неподалеку, ну, там от дома. Около школы.
1: Понятно.
0: А в деревне полно крапивы, да?
2: Да.
0: Как поедешь в деревню, так и обязательно.
2: Когда в прятки играл, тоже получалось так, что это приходилось убегать. Прятаться в крапиве.
1: Бедняжка.
0: Представляешь, обидно. Спрятался в крапиву, а так жжется, что закричал оттуда.
1: И тебя нашли.
0: Сразу нашли.
1: Ух ты, ведь как у тебя тут хорошо получается.
0: Да, все отлично. Как раз картошка порезана как для супа. И Надя уже тоже нас догоняет. Ну что, сваливаем картошку.
1: Сейчас я вас всех догоню.
0: В одну миску. Ага.
2: У меня она прилипла соком.
0: Конечно.
1: Да? Угу. Это, наверное, из-за крахмала. Значит, в этой картошке много крахмала, значит, она хорошая. Вот так.
0: Молодцы. Ну, теперь дальше нам будет уже просто. Мы все положим в кастрюльку. Тут у нас уже есть вода. Она у нас горячая, нам нужно ее довести до кипения. Ну что, тут не одна только картошка будет. Тут еще будет у нас лук и морковка. Поможете мне их почистить и порезать?
1: Хорошо. Я тут буду лук,
2: а я морковку.
0: Отлично, молодцы.
1: У меня новые теперь очки. Уже солнцезащитные.
0: Вода закипает. И мы отправляем туда картошку. Картошка начинает вариться. Ну вот, а я займусь крапивой. Знаете, что нужно с ней сделать, чтобы она не обжигалась?
1: Может быть, ошпарить кипятком?
0: Правильно. Кто мне подаст чайничек?
1: Давайте я. Ой, горячий.
0: Угу, аккуратненько. Спасибо. Опа! Теперь крапива не будет такой кусачей и вреднючей. Как раз из-за чего ты ее не любишь, Надя.
1: Не щиплет?
2: Нет. Меня морковка защищает.
0: Так.
2: Ну что, меня
0: смотрите.
2: Считает.
0: Вся крапивка
2: теперь добрая стала.
0: Обмякла и стала добрая. Морковку нужно будет нарезать дольками, такими красивыми, хорошо?
1: Угу.
0: Ровненькими, аккуратненькими, не торопись.
2: Кружочками?
0: Да-да-да, кружочками. Ну и крапивку у нас надо будет.

0: будет порезать.
1: Порезала.
0: Молодец, Надюша. Кстати, крапивку, чтобы она не кололась, нужно рвать или в перчатках, или надеть на руки, например, целлофановые пакеты. Так она не уколет тебя, да?
1: Да, я перчатками рвала ее.
0: Молодец. А еще молодые, весенние, мягкие, нежные листики намного будут вкуснее, чем старые и жесткие.
1: Я верхушки брала.
0: Молодец.
1: Специально.
0: Ну что, запускаем сюда овощи все и потом крапиву. Ага, давай, Надюш.
1: Можно теперь снять очки.
0: Так. Держи. Держи. Хорошо. И наша крапива отправляется в крапивный суп. В самом конце наш супчик надо посолить.
2: Можно я посолю?
0: Держи.
1: На-на.
0: Мы в тарелочку сначала положим туда по половинке
1: желтка.
0: Яйца. Держи. Вот. Ну что, выключаем?
1: Выключаем.
0: Где наш половник?
1: Сейчас достану.
0: И первую порцию мы накладываем Наде. За ее отважный поступок, что она нарвала нам крапивы. Очень горячо, немножечко остынет, и мы попробуем. Так,
1: и осторожнее.
0: Ты хочешь отдельно желток? Да? Ох ты, какой гурман!
1: А можно мне ложечку? Я попробую.
0: Так, держите ложечки.
2: А я... Надо посолить, мне будет попозже.
0: А мы уже посолили с тобой.
1: Такой красивый бульончик. Может быть, еще сметанку туда положить?
0: Конечно. Держите сметану.
1: Так.
0: Он станет попрохладней.
1: Это мне, а это тебе.
0: Мне очень интересно, когда вы попробуете этот суп, что вы о нем скажете?
2: Не жжется.
1: Вкусно. Действительно, ни капельки не жжется.
0: Ну, давай.
2: Я сметанку положу.
1: Слушайте, дядя Леш, я про эту крапиву даже стихотворение придумала.
0: Прямо сейчас?
1: Вот, да, со второй ложки.
0: Давай, расскажи нам.
1: Позабыв про жгучий вред, ем крапиву на обед. От нее и польза есть, да и вкусно, как не съесть. Ой, действительно, вкуснота такая.
0: Хорошо. Всем ребятам мы рекомендуем приготовить суп из крапивы. И помните, что даже жгучий и колючий может быть приятным. Пока!
2: Пока!

Энтузиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движения с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежании травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятий рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти приравнивается к 27.
а средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем,

0: Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на Восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть 2 заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные, признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на две части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
1: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что это как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть и много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искажено.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования, и все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир, он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похоронены в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара сказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискаламдак умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Пуаби.
0: Согласно их концепции.
1: А разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глаза его прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерла столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря. Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелия.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелия. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маккавея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маккавея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маккавея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания о распятии Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза, или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина, и в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся, их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужно

была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение! Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите, будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер два. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер три. Вам нужно развить свой потенциал. Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. Тоже истина и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен. Он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все: «Боже, высвободи мой потенциал». Высвободи мой потенциал. У вас огромный потенциал. Будьте молитвенником и молитесь. Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал. Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер четыре. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать: «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал: «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой, я поражу его камнем». Будьте позитивными. Будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблемы.

Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь такие же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите аминь. Когда я только начинал, то у меня ничего не было. Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один столик. Ты с одной стороны стола, а другой человек с другой. Мужчина подходит со своим кофе и садится за стол. Он снимает пальто и кладет его на стул. Кладет свои вещи, садится и делает глоток своего кофе. Потом он вытаскивает газету, протягивает руку, берет пакет с пончиками. Он вытаскивает из пакета пончик и начинает его есть. Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть. Только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой. Каков нахал! Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками. Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики,

по-человечески и просто уйти. Но он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время, все таланты, все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю, это больше, чем просто слова. Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте в вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли Он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что Он первый, если Он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы Его даянием? Почитаете ли вы Его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам. Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам – это корень всякого зла. 10-я заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет всеми пончиками. Итак, пункт первый. Это финансы. Первый ли Бог в ваших интересах? Ваши интересы – это следующий пункт. Чем вы интересуетесь? Чем вы интересуетесь целую неделю? Какие книги вы читаете? Какие журналы? Как проводите время? Заполняет ли Бог большую часть ваших интересов? Если Его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах, Он первый в ваших интересах, Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт – это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите. Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях. Следующий пункт – это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день?
Если его нет в вашем дне и вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день, то вы сможете прочесть всю Библию за год? Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать: «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и осветит вас. Она освободит вас. Она поможет вам. Она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось слово, которое вы читали сегодня утром. Или вечером перед сном вы открываете слово. Возможно, это слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться. Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем. Но когда проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к Нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус». Кому вы бежите во время трудности. Это и есть настоящий знак того, на первом месте Бог для вас или нет. И если Он первый, тогда у вас будет Его видение. Вы будете видеть то, что видит Он. Если Бог первый, то вы будете молитвенником. Если Он первый, то вы поймете, что у вас огромный потенциал. Если Бог первый, то вы будете позитивными. Если Он первый, то вы увидите Его чудесное обеспечение, потому что Он владеет всеми пончиками. И когда Он первый, Он благословит вас так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. «Боже, сделай меня позитивным». Боже, позволь мне видеть Твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь Ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у Тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, место на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь».
Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Синдром самозванца, страхи, неуверенность. Как преодолевать эти внутренние барьеры и двигаться вперед к самореализации? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы продолжаем говорить на тему «Путь к самореализации», да, и поговорим, ну, не только про внутренние, но и про внешние барьеры, да, которые мешают нам двигаться к призванию и к самореализации.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос такой открывающий, да, для того, чтобы мы поговорили вообще о том, с какими основными барьерами сталкиваются люди вот на пути к самореализации.
2: Ну, сегодня очень много информации и очень много говорится о самореализации. Есть какие-то шаблоны, как это должно быть. Обычно модели успешные представляются. И, конечно, человеку, который хочет что-то даже, есть какое-то влечение внутреннее, что-то изменить, он сталкивается со страхом неудачи и с внутренним критиком, да, если там перфекционизм внутри сидит. И все это барьеры, которые сложно преодолеть. Сложно преодолеть, когда сам себя критикуешь и что-то двигаться делать, и когда боишься критики извне.
1: Мария Вачева. Психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я бы добавил, что еще страх, что у тебя не получится. Угу. Вот. И, возможно, еще чувство вины за то, что ты не соответствуешь, может быть, каким-то стандартам.
1: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну и плюс к этому я бы еще добавила то, что современный мир, он очень динамичный. И сейчас так много происходит изменений постоянно. И то есть ты вроде как только привыкнешь к определенному какому-то шаблону, да, в мышлении, там, в стратегии какой-то, как тут же выясняется, что это уже устарело. И вот эта вот динамика, она предъявляет какие-то завышенные требования к человеку, который пытается реализовать свой путь, ну, в любом направлении, что в профессии, там, что в социальной среде. Я знаю, там, в инфобизнесе, так там вообще просто каждую неделю тренды меняются, и когда ты пытаешься быть на волне успеха, ты постоянно не успеваешь. Это очень тяжело переживается.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Да, только-только чему-то научился, и тут тебе уже говорят, что уже что-то новое, да? Это как раз-таки про синдром самозванца, да? Давайте вот немножко тоже на эту тему поговорим. Ведь действительно нам много навязывают внешне, разные там видео мы смотрим, там читаем и так далее. И люди сталкиваются с

0: тем, что ощущают себя непрофессионалами. Ну и так повелось, это уже называется синдром самозванца. Почему это происходит и как этому, что ли, противодействовать, как выходить из этого ощущения синдрома самозванца? Что можем посоветовать?
1: Ну, мы понимаем, что это, конечно, не какое-то расстройство психическое, когда говорим о понятии синдром самозванца. Все-таки это какая-то смесь тревоги, когнитивных установок каких-то, перфекционизма где-то, неудовлетворенности собой все время. И это такое состояние, когда человек все время перекладывает на кого-то успех. Он боится успеха, потому что за успехом может быть не успех. И все время, даже если что-то получается у него, неважно в каком виде деятельности, он все время говорит, нет, это удача, то есть перекладывает на внешние какие-то обстоятельства или на людей, это потому что вот тот и вот тот, то есть такое отторжение от себя, вот какой-то такой, ну, успеха, удовлетворенности, что это не я, это вот как-то само собой случилось. Мне кажется, вот здесь в корне синдрома самозванца лежит, ну, если так заглянуть, все равно, возможно, причины кроются в отношениях со взрослыми, значимыми в детстве, для которых, которые не ценили твои успехи, и поэтому ты сам не можешь свои успехи оценить. И даже если ты чего-то добивался в детстве, это считалось незначительным, либо, ну, это само собой разумеющимся казалось. И поэтому во взрослой жизни, возможно, человек тоже, ну, как одна из причин, что он не может просто остановиться и порадоваться своим достижением.
0: Но особенно, наверное, если в семье его не поддерживают, уже будучи взрослым человеком, да, потому что, ну, как говорится,
1: сделал,
0: нет пророка в своем отечестве, да, это же не зря такая все-таки поговорка существует, и он чего-то пытается достичь, например, ну, в семье воспринимается это типа...
1: В шутку иногда
0: критикуют. Да, куда ты там вообще, чего ты...
2: Ну, я, кстати, замечала, что не всегда ситуация связана с тем, что кто-то извне подавляет, да, твою самооценку. Зачастую бывает, что человек вот с детства сформировалась у него вот эта позиция, что я недостаточно хорош. И она укрепляется за счет того, что сейчас в этом информационном поле очень много примеров таких ярко взлетевших, да? И человек вместо того, чтобы сравнивать себя с теми, кто находится рядом с ним на его уровне, постоянно сравнивает с этими недостижимыми идеалами. И это приводит к тому, что ему все время кажется, что он недостаточно хорош. И плюс тоже необходимость обновлять вот постоянно обучаться, что-то новое. И человек просто, его самооценка, она неустойчивая. Она постоянно идет вот на спад какой-то от любых влияний внешних. И даже бывает, что ты хочешь человека поддержать, даешь ему объективно обратную связь о его достижениях, но он не готов это слышать, потому что в корне все-таки проблема в самооценке.
3: Получается, что у него психика таким образом сформировалась, что у него вот эта предрасположенность уже есть.
1: Она, у него убеждения есть.
3: У него вот этот синдром самозванца, это не столько под внешними факторами, да, они только добавляют, сколько изнутри проистекает.
1: Такие убеждения,
0: но
1: да.
0: Но это же еще, знаете как, с детства, о чем ты говорила, Маш, по поводу того, что мы всегда с детства приучали кого-то с кем-то сравнивать. Да? Нас сравнивали,
1: конечно,
0: мы сравнивали.
1: Конечно, оценочность всегда
0: и
1: была.
0: Вот это, мне кажется...
1: Будь как Петя, будь как
0: привычка,
1: Вася.
0: Привычка, да. Угу. Когда мы начинаем кого-то с кем-то сравнивать, себя, мы смотрим в этих соцсетях, а он там за месяц уже этого достиг, за 3 месяца он этого уже ездит на такой машине. Это сравнение, мне кажется, ну как бы... Первый, что называется, метод избавления – прекрати себя сравнивать с другими.
1: Да.
0: Начни просто сравнивать себя, например, ну там, год назад.
1: Я
0: не умел раньше, а сейчас уже вот это научился чуть больше уже умею. Да? Я там за этот год смог там прочитать вот это. И ты начинаешь понимать, что ты не стоишь на месте, ты развиваешься. Потому что, с одной стороны, мы должны вроде как развиваться, потому что мир действительно меняется, и как бы информация меняется, технологии. Но, с другой стороны, загонять себя и думать, что вот то, что мы увидели в соцсетях, правда, что они там вот, а я такой вот, и мы себя уничижаем, ломает нас и не дает нам возможность двигаться вперед.
2: Но что самое интересное, вот синдром самозванца, он присущ людям амбициозным.
1: То есть, и вот даже талантливым, вот креативным.
2: Есть разрыв, да, между тем, что я могу, к чему я стремлюсь, какие цели я перед собой ставлю, и что я вижу сам в себе. То есть, мне кажется, нужно понимать, что если в тебя уже вложено, да, вот этот вот потенциал, то есть сам факт амбициозности говорит о том, что в тебе есть этот потенциал, и ты его можешь реализовывать. Просто действительно нужно ориентироваться на то, что я уже сделал, и на то, к чему я иду. То есть сохранять mm-hmm. вектор и наблюдать за собой, не сравнивая mm-hmm. с окружающими.
0: Здесь хочется, знаете, как это резюмировать. На вот этой теме про синдром самозванца тем, что если вдруг ты почувствовал, что у тебя есть синдром самозванца, скорее всего, у тебя его нет, да? Потому что ты, скорее всего, амбициозный, ты просто ставишь высокие цели, к которым постепенно дойдешь, да? Но мы сегодня о многих таких барьерах поговорим. Давайте к близкому перейдем, к следующему. Он где-то похож чем-то, но все-таки другой. Сегодня люди очень много сталкиваются с тревожностью, вот беспокойство, вплоть до тревожных расстройств, когда люди боятся делать вообще шаг вперед, видят будущее очень каким-то страшным. Как людям это преодолевать? Потому что, мне кажется, это очень тормозит творческое там, самораскрытие вообще потенциала. Это как-то очень сильно сжимает человека на всех фронтах. И на эмоциональном, и на физическом. Вот такое нервное напряжение, тревога, беспокойство. Да. Как с этим работать, преодолевать? Что можем посоветовать людям?
1: Мне кажется, что оно точно так же, как и синдром самозванца, очень сильно связано с мыслями человека. Угу. То есть если мы извне будем говорить человеку, ну, да нет, ты хорош, да? Расслабься, да. не переживай, угу. это вообще не работает, потому что мы знаем, как все-таки устроен мозг, что в этот момент вся рассудочная часть, разумная часть выключается, и эмоции, они превалируют.
0: А я не могу не переживать, да?
1: И поэтому человек не может, он действительно, ему сложно это сделать, и поэтому просить от него, побуждать его делать то, к чему ему невозможно, не под силу сделать, наверное, сложно, и поэтому я бы, наверное, все-таки предложила работать над теми мыслями, которые в этот момент, да, в голове формируются, находить им контраргументы какие-то, потому что у тревожного одни мысли. Ну, и есть очень замечательные практики, связанные с дыханием, дыхательные упражнения, которые помогают именно физически человеку немножечко успокоиться, чтобы как раз могла включиться логическая часть мозга, чтобы он как раз и мог придумать контраргументы своим страхам. И обычно тревожным людям я всегда предлагаю раскрутить эту картину и самый худший вариант представить. Вот, ну, вот это случится, к примеру, и что тогда? Что ты будешь делать? Как это будет выглядеть? Немножечко прожить. Иногда сама тревога выглядит страшнее, когда ее, вот, когда она такая аморфная, непонятная, и тогда очень страшно. Страшно чего-то. Боюсь чего, не знаю чего.
3: Когда еще ты понимаешь, что ты боишься или чувствуешь страх, это ты хотя бы понимаешь, что у тебя тревога. На самом деле тревожное расстройство, оно проявляется иногда совершенно, как сказать, незаметным. Вот.
2: Да, ты даже не осознаешь. Да?
3: Образом, то есть не таким явным образом. Например, тревожный человек, он может все может пытаться контролировать. Угу. Может по поводу любой мелочи заморачиваться, переживать и винить себя там за то, что вообще как бы
0: к нему не имеет никакого
3: отношения.
1: Так ему поэтому и будет сложно
3: реализоваться. И он не думает, что он тревожный. Говорит, я ни о чем не беспокоюсь. Но просто все хочу, чтобы был порядок. Да, то есть,
1: Но такому человеку очень сложно, согласитесь, самореализация есть некий момент все равно творчества какого-то и какой-то непредсказуемости. И такому человеку очень сложно выйти за рамки, что-то новое попробовать, в новой деятельности себя попробовать, в новый какой-то путь в этой же алгоритмизированной такой работе найти. И поэтому мы и говорим о том, что важно это преодолевать, чтобы это могло расширить компетенцию, потому что тревожный и на новую должность не пойдет. Даже если им предложат
0: с новой задачей. Работу не сможет, потому что
1: с новой
0: боится,
1: задачей будут бояться.
3: Или на себя будет возлагать намного больше, чем способен понести, потому что для него чем хуже, тем лучше, да, потому что он как бы ищет страдания как на подсознательном уровне, да, и считает это некой добродетелью. Да.
2: Тут еще важный момент, мне кажется, что мы должны понимать, что все-таки тревожное состояние, оно очень мощно базируется на физиологическом состоянии. Mm-hmm. Потому что такое тревога? Это преувеличенный какой-то комплекс гормонов, да, связанных там, с кортизолом, с норадреналином, адреналином, которые вызывают у психики состояние, вот я что-то...
1: Напряжение. Боевой готовности.
2: Да. Такой, да. И очень простой способ начинать все-таки с телесных практик, как Маша сказала. Mm-hmm. Во-первых, проследить за образом жизни, за сном, за питанием, просто для того, чтобы дать организму почувствовать, что ты высыпаешься, mm-hmm. что у тебя все yeah. нормально там с балансом,
1: что есть контакт с телом,
2: да. есть контакт с телом, mm-hmm. потом уже работать над мыслями. И еще же почему возникает тревога, что здесь еще очень сильный когнитивный компонент.

0: момент, связанный со способностью планировать, ставить цели. Потому что наша психика, она лучше всего ориентируется тогда, когда мы понимаем, что, зачем и почему. А если ты находишься в тревоге, если у тебя уже возник вот этот вот элемент напряжения, то очень легко съехать и начать вот пытаться действительно внимание суетиться. Переключается на большое количество не имеющих к тебе отношения факторов. Ты пытаешься их собрать в кучу, и тревога усиливается. Поэтому вот здесь вот три компонента. Первый – телесный, да, позаботиться о теле. Второй – когнитивный, это то есть с мыслями поработать, с целями поработать, с мотивацией поработать. И третий – эмоциональный, связанный с тем, чтобы научиться понимать, а что действительно я сейчас испытываю, почему эта эмоция возникла, и как я могу ее сейчас выразить для того, чтобы проявить себя лучше. И вот эти вот три шага, они формируют у человека свободу к действию, к выбору реакции. И снижает уровень тревоги.
1: Да, тут, знаешь, хочется добавить, что иногда какие-то даже мелочи могут влиять на уровень тревожности, типа для человека в организме не хватает магния, который воздействует на нашу нервную систему.
0: Или сахара очень много.
1: Сахара много, да. Или там витаминов В. Это же, ну, как бы такие стандартные вещи, на которые люди иногда забывают обратить внимание. А это влияет на нервную систему.
0: Да,
2: я добавлю еще как бы такую библейскую рекомендацию по поводу борьбы с тревогой. Есть очень хорошее обетование, оно записано в Священном Писании, 1 Петра, 5 глава, 7 текст. «Все заботы ваши возложите на Него, имеется в виду на Бога, ибо Он печется о вас». И вот это вот слово «забота», оно с греческого языка так и переводится, «забота» или «тревога». То есть «все тревоги ваши возложите на Него». Это можно еще как синоним подобрать. Помогает победить тревогу доверие Богу. Что значит возложить? Да? Это значит перестань сам об этом переживать, а просто возложи на Бога и доверь Ему, чтобы
1: и
2: Он об этом...
1: это решит.
2: Он об этом переживал. Он твою тревогу готов взять на себя, разделить бремя твоей тревоги. И тогда становится реально легче. А это происходит в духовных практиках, таких как молитва, уединение, чтение Священного Писания. Это вообще реально рабочая рабочий очень инструмент, потому что в уединении с Богом ты успокаиваешься. Ты реально успокаиваешься, психика у тебя...
1: И хочется здесь сказать, как круто быть верующим человеком, да? Есть кому обратиться, куда отдать это беспокойство, да? Потому что человек, которому некуда отдать, вот и приходится все на себя взваливать. Поэтому хочется сказать, подумайте, кому быть, как быть лучше, да? Хорошо, мы немножко поговорили про внутренние барьеры, немножко затронем и про внешние, да? Считается, что вот женщине в современном мире сложнее самореализоваться. Есть какие-то внешние барьеры, которые препятствуют к этому. Так ли это? И если так, что можем порекомендовать женщинам для того, чтобы они могли самореализовываться?
0: Ну, я считаю, что на самом деле есть такая разница между мужским профессиональным саморазвитием и женским. Почему? Потому что все-таки у нас культурно заложено, что у женщины ответственность все-таки больше связана с домом и семьей. И эту ответственность с нее не снимают. Но сейчас потихоньку эта парадигма меняется, то есть мужчины становятся более включенными, сейчас уже вот этот феномен включенного отцовства ярче проявляется. Но в то же время еще есть огромный пласт людей, которые живут с мыслью, что мужчина не имеет возможности правильно реализовать себя в быту, и поэтому женщина, помимо того, что должна выполнять какие-то задачи, связанные с профессиональной самореализацией, она параллельно занимается домом, детьми,
1: рутина,
0: здоровьем,
1: уборка, готовка.
0: Да. И все это под ее контролем, и такая огромная вот эта вот многозадачность, она приводит к тому, что женщины быстрее выгорают. Ну и, в принципе, мы знаем, что на социальном уровне у женщин зарплата ниже, чем у мужчин. Почему? Потому что, опять-таки, работодатели принимают во внимание, что женщина может уйти в декрет, может уйти на больничный, тогда как для мужчин это не свойственно. И это тоже влияет на их способность к самореализации, к сожалению.
3: Ну, мне кажется, что все-таки, если взять семьи, которые помоложе, там уже тенденция меняется. И уже там действительно разделяется и финансовая ответственность. В молодых семьях я встречаю современных. И
1: ответственность.
3: Да, они очень, очень четко просчитывают, кто сколько принесет бюджет, кто за что будет оплачивать. разделяют уже ответственность, касающуюся и детей, и воспитания, и всего прочего. Потом, мне кажется, парадигма меняется, и мне так кажется, что на сегодня, в принципе, в нашей среде у женщин очень много возможностей для того, чтобы развиваться и самореализоваться. И дистанционное образование, и курсы. То есть на сегодня, как мне кажется, если у женщины есть это побуждение, ну, масса способов и возможностей где-то себя проявить. Ну, я сравниваю нашу страну с другими странами. Мы действительно имеем очень много преимуществ. И да, не просто женщине очень многие вещи тянуть, там, и дом, и ответственность, и так далее. Но, тем не менее, очень многие женщины, мне кажется, современные, достаточно имеют возможности для того, чтобы самореализовываться. Поэтому я бы не сказала, что они сегодня ущемлены, по крайней мере, женщины, ну, вот в таком пространстве нашем, европейском.
1: А, здесь прям хочется спросить, вот, а нужно ли научиться иногда, а может быть часто, говорить «нет»? Знаете как? Начинать выстраивать определенные границы. И вот как научиться говорить «нет», чтобы, ну, к примеру, если это между людьми, чтобы никого там не обидеть и не чувствовать себя при этом, что как это так? Вот, я в очередной раз там, ну, мы сейчас про женщин говорим, но, возможно, вполне это и к мужчинам относится. В очередной раз там не взвалил на себя то, что не может вытянуть. Но вот как это делать, чтобы не ломать отношения, но в то же время научиться выстраивать эти границы с помощью того, что иногда нужно сказать «нет, это я на себя не беру». Это угу.
0: Мне очень нравится эта формулировка. Она звучит повсеместно. Как сказать «нет», чтобы никого не обидеть? И о чем это говорит?
2: Это мода какая-то.
3: Это невозможно сделать.
0: Это невозможно сделать. Вот в этом-то собака и парита, что ты не можешь отстаивать свои границы и при этом сохранить какие-то отношения со всеми.
1: Но это же такой комплекс вежливости. Мы же так воспитаны, мы же не должны никого обидеть.
0: Вот, а дело не в этом. Потому что вот мне очень нравится такой подход, что Господь нам дал ответственность за себя, да, за свое психическое здоровье и за тех, кто находится вот в твоей семье. И мне безумно нравится это выражение «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть, когда мы понимаем, как я могу заботиться о себе, о своем эмоциональном, финансовом, социальном благополучии, то человек, присутствующий рядом со мной, слыша от меня «нет», понимает, что ему тоже можно заботиться о себе. А когда мы все время живем в таком положении, как бы сделать хорошо всем, забывая о себе, мы формируем вот это вот представление, что созависимость или какая-то вот эта вот это не скажу податливость, а вот эта деформация эмоциональная, когда другой главнее, она нормальная, но это приводит к таким серьезным перекосам.
3: Ну и выгорание общество, в том числе. Да.
0: Получается общество нездоровых, несчастливых, нереализованных людей. Поэтому нет, нужно говорить. И если тебе нужно научиться, как это говорить, то просто попробуй с малого. Прислушайся к себе, а чего я сейчас действительно хочу. Потому что мы часто соглашаемся на что-то, потому что привыкли соглашаться. А вот саморефлексия такая, она дает возможность понять, вот если есть во мне желание сейчас отгородиться, там, позаботиться о себе, то можно учиться потихоньку это реализовывать.
3: Я бы, наверное, еще с другой стороны посмотрела. Очень важно это «нет» и самому принимать. Если мы учимся принимать это «нет», не адресуя, что это меня
1: от
3: отвергли
1: или...
3: от кого-то. Ну, к примеру, ты что-то хочешь, что-то предложил или что-то попросил, тебе сказали «нет». Вот это «нет», оно тоже иногда может, вот это желание что-то проявить
1: и
3: себя.
1: Все, и вся самореализация закончилась.
3: Вся самореализация закончилась. Но вот это...
1: Отказали.
3: Вот это «нет» очень важно расценивать как «нет» вот этому проекту или этому предложению, но это не про тебя, не про личное отвержение тебя как человека.
2: Личный счет не воспринимает.
3: Да, и когда мы начинаем сами анализировать «нет», которое мы слышим в ответ, и понимаем, что при этом это «нет» не про меня вообще, как про человека, а это «нет» про вот это, то, что сейчас я попросила или что-то сделала, тогда мы с уважением относимся к этому «нет», мы его принимаем, и нам тоже легче сказать «нет» другим. Мы понимаем, что я уважаю этого человека, я к нему с уважением отношусь, но я уважаю себя, и поэтому я говорю «нет», не пытаясь его обесценить, не пытаясь его отвергнуть, что за этим тоже не стоит отвержение. Мне кажется, важно и говорить «нет», но и учиться принимать «нет».
0: Я, кстати, вот недавно задумывалась на эту тему. Мне кажется, что вообще культура манипуляции, она как раз-таки и связана с тем, что человек не отделяет себя от своих возможностей. То есть если мне сказали нет, отвергли меня. И поэтому мне легче начинать манипулировать, каким-то образом идти в обход своих искренних побуждений, своих искренних просьб, для того, чтобы самому утвердиться, что я важен. И поэтому, когда мы все-таки ставим самооценку на верное основание, то вся эта система манипулирования, вся эта система, знаете, вот этих подкатов каких-то, намеков и так далее, она становится неактуальна. Поэтому, мне кажется, вообще слово «нет», оно такое, один из элементов воспитания культуры здоровых отношений.
2: Ну, здесь главное в другую крайность не впасть, потому что я в последнее время столько слышу, это целый тренд.
3: Все борются за границу.
2: Все говорят, чтобы границы, как научиться говорить «нет», да, но мы можем тогда перестать говорить «да», когда это нужно.
0: А вот здесь вот как раз-таки почему перекос бывает? Потому что когда ты говоришь «нет» просто в попытках соответствовать трендам, или из бунта опять же какого-то, или из страха,
3: или ты выгорел, и уже ты говоришь «всем нет».
0: Да, то тут другой момент.
1: Главное не уйти в другую крайность, которая близка вот к теме, о которой мы говорим, эгоизм и там, эгоцентризм.
2: Да, конечно, да? Всем нет, один я,
1: как
2: все
1: вот
2: ради себя.
1: Прочувствовать, что ты уже где-то перешел от любви и заботы к себе, о чем мы говорили только что, что возлюби ближнего, как самого себя, но не уйти в эгоизм, потому что мне кажется, что вот человек может не заметить момент, когда вообще-то в нем уже говорит просто гордыня, эгоцентризм, а никакая не забота о себе.
2: Привычка говорить «нет».
1: Привычка. Говорит. Как заметить это? И ну, какие, может, симптомы есть этого? Как это себе искоренить? Потому что, ну, наверное, это не очень хорошо. Или это нормально? Как вообще эгоцентризм влияет?
3: Ну, мне кажется, что некая осознанность и рефлексия, почему я это сказала, что я сейчас делаю, да, она помогает человеку все-таки увидеть. Без взгляда внутрь, со стороны, иногда сложно это увидеть. Но кто-то нам говорит, но мы можем закрыться,
1: а мне
3: можем
1: вот
3: оправдать.
1: Иногда, кстати,
3: полезно
1: помогает,
3: со стороны.
1: Да. Я замечаю, что, ага, действительно, что-то я часто стал считать, что только моя точка зрения правильная, и не слышу другой. И когда мне один, второй, третий на это намекнет, тогда я думаю, а вот он и проявление эгоцентризма, которое ты можешь не заметить.
3: Ну, для меня, как для верующего человека, очень таким мощным источником представления о себе является все-таки духовные практики, молитва и чтение слова, потому что там мне Бог открывает мою неправду и мой какой-то эгоизм, эгоцентризм. Такие вещи, которые я в себе сама не заметила бы. Я не хочу их в себе, наверное, замечать, но Бог бережно приоткрывает и говорит, вот здесь бы хорошо бы измениться. Вот над этим стоило бы поработать.
1: Но вообще эгоцентризм, он мешает человеку самореализовываться?
2: Я вот просто еще добавлю, мне кажется, здесь искренность очень важна. То есть искренность понимания.
1: Честность, да?
2: Да, самим собой в первую очередь. То есть ты должен понимать, что ты имеешь полное право говорить «нет». Это твое право, тебя не надо себя за него винить. Но искренность и честность в том, почему ты говоришь «нет», потому что ты это делаешь, ну, просто потому что ты уже устал и не можешь, или просто потому, что ты уже стал эгоистом и на всех забил. Вот эта искренность по отношению к себе, она помогает. И вот о чем Мария говорила, конечно, и во взаимоотношениях с Богом, это, как бы сказать, ты лучше это видишь.
0: Проявляется, да. А мне кажется, тут еще вот важный момент. Мы, когда разговариваем о каких-то признаках, да, мы видим их в статике. И не обращаем внимания на то, что все-таки человек – существо динамичное. И нам вот эта вот саморефлексия, она нужна на постоянной основе.
3: Да.
0: Не будет такого, что вот я научился говорить «нет» экологично, и теперь все, это мой навык на всю жизнь. А нет, потому что в какой-то момент действительно бывают эти перекосы. И что самое замечательное, что именно контакт друг с другом, понимание того, каким путем я сейчас иду, как мои цели реализуются, в том числе и социальные, да, оно дает возможность оценивать, а на правильном ли я пути. То есть и постоянно это регулировать, в том числе и через молитву, в том числе и через отзывы окружающих, через обратную связь, и в том числе еще и через вот эту вот какую-то гармонию внутреннюю. Потому что, получается, человек, который уходит в эгоцентризм, он теряет покой. То есть мы это осознаем, что когда я пытаюсь себе захапать, вот что-то набрать, то открывается бездонная яма нашего эго, которая никогда не бывает удовлетворена. И если мы вдруг это ощущаем, это как раз повод подумать, а что я отдаю взамен если я что-то прошу. Если вот этот вот баланс брать, давать. И вот он же таким показателем важным является.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и есть желание продолжать и продолжать говорить. Хочется резюмировать, да, и сказать, что для того, чтобы преодолевать барьеры, которые мешают нам самореализовываться, нужно использовать то, о чем мы говорили, с точки зрения вот осознанности, какого-то самоанализа, замечать, а что именно является твоим барьером, да, и включать здесь уже таких основные направления,

0: Здравствуйте. В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях абортов. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый
0: Рада
1: день.
0: Снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да? Различные менструальные нарушения также являются причиной, именно является аборт, который перед этим женщина прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина. Это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать. Именно после того, как она прошла процедуру аборта, агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит. И женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт. Но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
0: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывают ведь так.

0: такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что, вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучить, но все равно решается на аборт.
1: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
0: серьезно не задумываются?
1: Они не задумываются серьезно, они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций, и очень часто для них аборт является вот, ну, самой, скажем, такой значимой проблемой в их жизни.
0: И оптимальным решением.
1: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины, и, как правило, это либо сложные отношения, либо она не может, к примеру, принять какое-то решение очень значимое и так далее, либо, скажем, какие-то сложности материального характера и так далее. И, в принципе, аборт, он большую роль, скажем так, не сыграет в ее жизни, потому что на самом деле нужно анализировать свою жизнь, анализировать и понимать, что вот именно, какие на самом деле происходят в жизни проблемы и что приводит именно к этому решению. И вот задача психолога именно в том, чтобы выявить истинные причины, по которым женщина решается на этот шаг, и вот как-то помочь все-таки выйти из этих проблем женщине.
0: Угу. Вот вы перечислили последствия абортов совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят: я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт, и все равно родила там и моего отца, и еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей, вот она уже родила». То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск, она наоборот не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
1: Рисков действительно очень много, и, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит. И многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Ну, хочу заметить именно тот срок, на котором большинство женщин делает аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, он, отрывая каждую часть, скажем, то ручку, то ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня. Когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился как-то, там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он сердце начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. Ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо, вот, оно, еще ребенок не может издавать звук, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике,
0: уже мимика,
1: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм,

0: Они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это, не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину. Когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем другие моменты, о которых мы
1: конечно,
0: говорим.
1: Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости, как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мыслей ни о каких беременностях, и нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, и теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
0: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать. И, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ею под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать, и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
1: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасные, может во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
0: Да, с последствиями абортов, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем, mm-hmm. такие, например, как эндометриоз. По статистике, где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием, но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. Mm-hmm. Также воспалительные заболевания яичников и труб также. Когда они происходят, бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные mm-hmm. заболевания, но не являются прямым следствием принятого mm-hmm. когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, mm-hmm. рак шейки матки, миома матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот, при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот, происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
1: Угу. Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот узнать о том, насколько такие последствия вот эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну чего, давай аборт делать, все, не потянем там третьего, четвертого ребенка. И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли с ума сошла? Что, аборт сейчас проще простого сделать? Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
0: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, который мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень серьезно сказывается на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезная напряжение возникает в семьях, также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького неправильного решения.
1: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи, мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мет. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге и что Его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как Он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. «Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной. Восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает». Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
0: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минутку. Бог — Творец всего, а мы созданы по Его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против Него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал Тебя, отворачивался от Тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это Тебе. Я прошу Тебя не потому, что достоин, а по Твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит Твое Слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь.
1: После аварии у Джеремейна Грина парализовала левую часть тела. Спустя 3 недели он получил исцеление. После чуда прошел месяц, и вдруг Джеремейн потерял сознание, а когда очнулся, то снова был парализован. Он не мог понять, почему его исцеление было временным. 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
0: 14 ноября 2004 года в автомобиле Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
1: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
0: И я сказала: «Господь, Ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
1: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
0: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
1: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем Ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
0: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
1: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
0: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
1: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
0: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
1: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
0: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
1: После

0: этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
1: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
0: Я стоял там и думал: «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
1: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
0: Врач зашел и сказал: «Ты поднялся?» Я ответил: «Да, это так». Он сказал: «Это чудо».
1: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
0: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
1: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
0: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать: «Что я сделал не так?» Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали: «Что я сделал не так?» В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос: кто согрешил, его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем: что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа: никто. Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал: несмотря ни на что,

0: то я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя твое, делать то, что ты скажешь. Не моя воля да будет, но твоя. И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса, в третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела Клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода нормализовался. Врачи были удивлены.
1: Вот это да, как чудесно. У Дженнис из Вест-Винфилд, Нью-Йорк, ужасно болели спина, бедра, ноги и лодыжки. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Дженнис выписали таблетки от боли и направили к хирургу сделать МРТ. Однажды она услышала, как ты, Гордон, поделился словом знания о человеке, у которого были такие же симптомы, как у нее. Боль начала уходить. Дженнис пришла за результатами МРТ, и доктор спросил, а кто сделал вам операцию? Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал, кто-то явно поработал с вашей спиной. На что Дженнис ответила, это Бог вылечил меня.
0: Позвольте ему вылечить вас. Позвольте ему прийти к вам сейчас. Прославьте его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего Единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
0: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
1: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
0: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли ко врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали.

Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы. Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно». Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами.
Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить, вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит, вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал, «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала, «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал, «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала, «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации.
На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо. Просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас. Ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним.
Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас. Но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, согласны?

Согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее? Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа

0: как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить, и что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, там в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона. Где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен». Вот слово, которое является как бы, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему». Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще... Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы, вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египте, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус. Мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме. После 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона. Но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом, может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да? Вот, но в 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение

которая отличила Иосифа, да, и отличала его, может быть, от других, ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую, позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, то есть семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, ну, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить и так далее, и так далее. Ну, а зачем? Че стараться, че напрягаться, когда твоя жизнь уже все? Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому, написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо. Все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? Ну, а что Потифару надо было большую часть делать самому там чего-то там, управлять рабами, там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб. Но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба, написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо, да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да? Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть. Одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот. И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя. То есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В голове, в данном случае она родилась в голове, ну, Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. Шестого стиха. Шестой текст, вторая половина стиха, заканчивается такими словами. «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Он, помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать,

0: читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара. В 30 лет он предстал пред фараона. Пред фараоном. Когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла? Сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым. А жена его была, могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушения и испытания не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф. С таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Ну вот, написано, обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Вот интересно, что... Он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его, ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот 3 на 3 пункта. Пока просто скажу, что здесь есть 3 пункта, 3 причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем... Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое,

Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду. За одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На девятый текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить, он говорит: «Нет больше меня в доме сём». Кстати, «нет больше меня в доме сём». Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара, но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал: «Кто верен в малом, тому дастся больше», да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит: «Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». У меня вот возникает вопрос: а как он мог вообще Иосифу, как он мог Иосифу запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил: «Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю». Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет, здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял, и притом доверял с самого начала. Потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься там, о своей семейной жизни, там, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет: «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно, правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги «Бытие», 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама
с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Ну, размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги «Бытие» говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева, я имею в виду, в кавычках, познание добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. А, и мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, но мы же не Христос. Христос – Бог, а мы. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений – это возможно. Вот. Ну, дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа. Три этапа искушения. Во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила, у каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Ну, его, она говорила Иосифу, он не слушался. Да? Случилось в один день, он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь, когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала «ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда, ну, девушка искушает парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, но ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Но вот когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот
да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну вот и вот.

0: все здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле, все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, ну как, ну, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это было конкретно спланированное против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда, может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да, что все девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как и Иосиф какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает, человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка... Они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но... У этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда? Так может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет. Но это как и говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да, и ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе. Нет, не то, что не против. Он говорит, давайте я спрошу у своей жены, там позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке, да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом вот с этой перспективы, да, но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили, да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение в этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф в конце концов убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил?
1: Ну, все заулыбались, да?
0: Но на самом деле эта история, она может показаться нам не модной и не современной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну, и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты воскрешил пред Богом. Вот... К сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой, сякой. Но на самом деле нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения. Да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, и когда ты готов руки в ноги и эта история очень удивительна. Да. Получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился, чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце... Давайте мы вкратце дочитаем эту историю. У нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле мы, когда читаем эту историю дальше... Мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа. Господин его отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темниц. Так вот, вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает.
1: Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду.
0: Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех он иррационален. Просто она его не любила, а хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... Какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. Возникает вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа?

Давайте попробуем подытожить, в чем успех Иосифа в этой истории. Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас о том, учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек. В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, ну, наверное, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, может, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу. Получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты, и тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто везется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
1: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, что он искушает.
0: Бывает такое.
1: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
0: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
1: Берешь и качаешь.
0: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
1: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
0: Нет, не в факте.
1: Вот я поэтому и говорю, что я тоже так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хороший, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
1: Я думаю, что...
0: Извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
1: Вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека, вот так часто бывает. Кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну, это... Там в голову стрельнул, а святые мучаются.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
1: Как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
0: В воздержании. Или на воздержании. Это, к примеру, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женатые.
1: Вопрос.
0: То есть сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть как в этом остаться непорочным, скажем.
1: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен, ну, человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
1: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем, во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, кто, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это, ну, не то, что изначально было задумано Богом. И с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием и самоутяжением.
0: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы это вовремя, чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
1: Не понял я вопроса, зачем расставаться? Ну, нет, на самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, ну, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что-то не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, ну не то, что спасти, они могут продолжать вам продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор.
0: Возможно,
1: я бы не говорил.
0: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
1: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
0: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты, у нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь, или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас, мы говорим, место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать. Не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, у нас мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек

группы Scorpions вот сейчас уже, которые ходят еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладываются по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там и играл и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, и другой талант был не на том месте. Поменяли их местами, получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака йоркширский терьер. Она больше на кошку похожа, потому что она так лапами стоит, смотрит на тебя. И просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа. А у третьего баллонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последний его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще пару километров пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Барт бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант – это скорость. Его талант – это бежать или это скорость. Это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. «Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь». В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который отправляет

в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал 5 талантов, другому 2 таланта, иному 1 талант, каждому по его силе. И тот час отправился. В этой истории я вижу очень интересную вещь. Во-первых, как бы глава разделяется на 2 части. Первая из них говорит про дев, другая из них говорит про таланты. А посередине есть история, о которой люди все спорят. Когда же придет конец? Ну, люди хотят узнать. Да, часто люди там что-то где-то прочитают, что-то где-то на пророчество, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, я однажды у пастора Масулы спросил, а когда последнее время? Он говорит, ну, апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это, вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь, это для нас с вами последнее время, точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному 5, другому 2, другому 1 талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, думаю, тому, которому дали 5 талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять. А были люди однозадачные точно. Он смотрит, так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему 1 талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на 3 таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты. И знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает. И я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе. И знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла, смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы за меня пастор Мацула помолился. Я понял, все, 1 талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит? И хотел бы с вами прочитать 2 места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит, «У каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть». Вот. Это же так здорово. Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня нет таланта или дара, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант – это вот мы песню пели «Божья коровка». Вот. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Если «Божьей коровке» перевести, чем мы о ней поем, она скажет, да вы что, с ума сошли, что ли?
Ну, представь, божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. Ну, ладно бы они там тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю. А если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их. Поэтому божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал, не-не, это не мое, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали два передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без двух передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, ну, что с ним. Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без двух зубов. Смотри, говорю, а похож на хоккеиста? Он говорит, нет. Как нет? Без двух зубов точно хоккеист? А он говорит, нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, двух зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно. И в два раза больше уставал. Я подумал, а как же важно два зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю, зуб болит, они говорят, что делать? Я говорю, да вырывайте. Еще там 30. Дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но, говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословия столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо, признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, это то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну, я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет. А мне 30. А что у меня есть? Ну, я работаю курьером. Окей, все плохо. Но, может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта. Потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы. Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут табуретку поставили. Но дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дамм. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дамм. Есть только один Жан-Клод Ван Дамм. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. И вот я смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторис и лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает?

Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он только это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было два служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать. Петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы, скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. У нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары. И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, на что же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различные, но Дух один и тот же». И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различные, служения различные. Есть такая фраза, она мне очень нравится. Написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен, каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории, одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, как-то, думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви. Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другой он сказал, я помню, тоже на свою футболку это разместил, он сказал так, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion design и пишешь, мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь, вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, вот когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов.

Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау. Я думаю, как бы хотелось это вернуть в церковь. Представь себе, ты так думаешь. Я прославлю Бога, а Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Ну, потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегии. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, ну, понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Ну, это вообще не, ну, понимаете, то есть это, ну, шок на языке бега, да, то есть это вот ну, не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни. Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье. Каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому, если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант. А его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать, и дальше, и дальше, и дальше. Он не приложил усилий к тому, чтобы понять, чем он должен был заниматься, а пошел просто и скрыл. И знаете, это наша с вами задача – понять, что же мы должны делать. Написано в этой истории, что так оно происходит. Он дал и ушел, и дальше он ничего не говорил им. Однажды был на одной конференции и слышал страшную проповедь Джона Бивера. Я помню, мне вообще не понравилась его проповедь, и он вообще не понравился мне в тот момент. Почему? Потому что он проповедовал такую проповедь, и суть была в том. Он говорил о том, что Бог спросит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать? И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Апостол Павел говорит здесь Колоссянам, все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа. И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо лучше, потому

0: Потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что? Армен много лет верил, что он КВНщик. Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну или как, КВН был КВНом, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да. Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда. И мы ему постоянно говорили: Армен, ну хватит уже, не смешно. Теперь мы видим, что Армен — это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них teens party, конфирмации, teens day, там чего у них только нет вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у них целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать. И куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство. И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава, 7-8 стихи написано так. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так, я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего садового, третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наш записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано «дела плоти, нам известны». А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, был такой, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1. Я разговаривал с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в него никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это, ну, такое себе. Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет. Мой Йорк храбрый дома, когда он смотрит на улицу в окошко, он, мы говорим, собака, он бежит, все, он такой. Но когда он видит большую собаку, он, и все. Он боится. Ну, это естественно для него. Но Тайсон в тот момент, он понимал, что Холифилд христианин, и его бой был против Холифилда атаковать Бога. И он так и говорил, сегодня я разберусь с твоей верой и так далее. Это было много то, о чем говорил Тайсон. Но Эвандер Холифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео.
1: The fight is...
0: А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео. His new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
1: Round like a champion, like the overachieving warrior that he is. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody. It's a shot in the chest, Ferdy. Don't hit him on the left. We're going to check. It was a balance shot. Let's get on to Boxy. How did you fight such a brilliant fight?
2: Well, you know, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed up.
0: Это вообще история, потому что он говорит... Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем. Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю, как это удивительно. Выйти так смело против такой агрессии, против такого давления. Но у меня есть талант. Я могу либо закопать его, либо использовать. И знаете, я лучше выбираю использовать свой талант для Бога. У меня есть энергия. У Карена есть голос. Алина играет на пианино. На каком пианино? На рояле играет. Да? На многих разных вещах играет. И знаете, мы могли бы все бы свои таланты куда-то закопать. Но мы решили их использовать для Бога. Давайте так же. Чем бы ты ни занимался, в каком бы ты, может быть, не был в работе, в служении, где бы ты ни был, используй по максимуму. Я верю, что церковь – это место, где мы таланты свои используем, и имя Бога еще больше проповедуется. Потому что если мы все вместе хотим своими талантами прославить Бога, представь себе, насколько высоко это будет известно. Насколько люди больше будут знать о Боге, когда мы с вами можем открыть или использовать свои таланты для Царства Божьего. Потому что самое страшное – это закопать свой талант. Не сделай этого. Используй. Найди, для чего Бог тебя призвал. Найди, что Бог хочет от тебя, и делай это на максимуме в своей жизни. Аминь. Я хотел бы с вами провести какое-то время в молитве. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы с вами подумали сейчас, и, закрыв свои глаза, поразмышляли о том, а что же происходит в нашей жизни по-настоящему. Может быть, сегодня ты стоишь здесь и думаешь, я приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. И я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге, чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть, то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты. Увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни. О том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты и дары, которые есть в нашей жизни. И понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически, это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам.

который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

Фред Хэммонс, отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонс.

0: Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа, и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитв и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него. Они записаны с той же философией и с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось, я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить, и большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что и у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое. Я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем. Потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. Мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа Commissioned, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right! This is great!
2: All right!
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: man, thank you, thank you, Fred.
1: Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими». Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, и следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в Свое Царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть...

0: что делается у меня внутри, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через 3 дня я была уже в малооперационной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
1: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
0: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
1: И кто вам сказал об этом?
0: Мой муж, когда я пришла в себя.
1: Что конкретно он сказал?
0: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить: «Все в порядке, милая, поспи еще немного». Но я настаивала. Он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
1: Но оказалось, что такого просто не может быть.
0: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока, но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал, когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить 6 месяцев, не больше.
1: Вот так просто?
0: Да, так просто.
1: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
0: Да.
1: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
0: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх, меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
1: Обида на кого?
0: Просто было обидно.
1: Что так случилось?
0: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
1: А ваш врач рекомендовал вам?
0: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил, «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала, «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал, «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
1: Итак, вам обещали еще 6 месяцев.
0: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала, «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне, «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня, прожить лишние месяцы.
1: 6 месяцев.
0: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня. Вы просто должны это сделать. Потом он сказал, послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем. Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будь что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
1: А что случилось?
0: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
1: Значит, химия исключалась.
0: Полностью.
1: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами.
2: A word from God about words.
0: Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притчи 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
1: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал, Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. И еще, Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направления?
0: Да, он сказал заповеди и обязательства.
1: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве.
0: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье, «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной, «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне, «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя. Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно. Но Господь повторил 2 раз, «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3-е, что он от меня потребовал, это «Хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему, «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
1: И это все, что сказал Господь?
0: Да, это
1: сколько,
0: все.
1: Говорите, членов вашей семьи умерло?
0: 17.
1: 17 членов семьи уже умерло от рака.
0: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась, у меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне. Он сказал, хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть. Я сказала, я буду действовать, Господи.
1: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
0: Обязательство. Он сказал, я призываю тебя принимать святое причастие каждый день. В этом и состояло обязательство.
1: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил Борух Ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафен и сказал, «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
0: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала, «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
1: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
0: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
1: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
0: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала, «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
1: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
0: 5 или 6 недель.
1: О, Боже мой. Значит, вам оставалось по прогнозу врачей 4,5 месяца.
0: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение. И потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
1: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
0: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне, «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывал раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
1: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
0: Нет, не пришлось.
1: Был только один вопль, очисти меня.
0: Именно так, очисти, омой меня, приготовь меня к небесам. Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня, «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
1: Расскажите.
0: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
1: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
0: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращал мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Ну, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
1: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
0: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась: «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я 3 раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все 3 раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
1: Просто мистика какая-то.
0: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, 1. Мне понадобилось еще целых 3 месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
1: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
0: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь, потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стену между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
1: Так уже и ушла.
0: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
1: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
0: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
1: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
0: Пожалуйста.
1: В течение определенного периода времени Ширли была моей первой пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда.

0: you shall live.
1: Ты не умрешь.
0: Hear me now.
1: Ты будешь жить.
0: You shall live.
1: Почему?
0: Why?
1: Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
2: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
1: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщим легковерием.
0: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
1: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
2: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
0: Демагогия? Это что?
2: Демагогия, Макс, это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
1: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроциты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
2: О, а вот и ложные рассуждения.
1: Ну да. В ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем. А он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
0: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
6: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, но никаким образом.
1: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
5: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
0: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
1: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
2: А вот что на самом деле.

0: И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то, нарушение функционирования почек.
1: Ну, с тромбами мы разобрались.
2: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
3: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид-дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид-дегидрогеназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
2: Приехали. Станция «Маразм». Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
4: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
5: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
4: Вот сайты Всемирной организации здравоохранения.
6: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
5: Идем дальше.
7: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
1: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследования.
2: Не, видать, у него сильная привязанность.
5: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
4: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
8: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
2: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
1: О чем говорят исследования, как раз устанавливающие безопасный порог
3: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
5: 40 граммов? И откуда эти исследования?
2: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
4: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
5: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
1: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
9: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
2: Слабоумие побеждено.
5: Что-то ему это не особо помогло.
4: Без комментариев.
10: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
1: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
4: Но ученые говорят совершенно обратное.
2: Вот на эту тему.
11: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в

0: в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являлся алкоголь, и тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
1: Ну, идем дальше.
2: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
3: И что? Это должно напугать?
4: А что у него с волосами?
1: Лучше спроси, что у него с мозгами.
5: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
4: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
6: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, алкоголизм родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
7: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
8: Система накоплений здесь не работает.
1: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
4: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
5: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
4: Гром тоже удивлен.
8: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
1: Секундочку, а что такое естественный метаболит?
5: Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
4: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
5: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
1: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов – магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
4: Да, двигаем дальше.
9: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал.
10: Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
9: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
10: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
9: И в 1993 году.
10: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
9: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
3: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 72 года.
11: Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
1: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми под

0: смены понятий. Поэтому и приведен этот пример.
1: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь» относится к наркотическим ядам. В российской энциклопедии это убрано.
0: Чтобы не мешал алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
2: С высоким содержанием опасных примесей.
1: Врать ты гораст, конечно.
3: Да, часто путают, думая, что раз технически, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
0: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
3: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
4: Моя привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
0: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
1: Отмотаем.
5: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
3: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
0: Главное врать уверенно.
5: А привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
1: С одной стороны, можно было бы сказать, ну, врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на Ютубе. Типа, все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
0: Ага, типа, спасибо за ваше видео. Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу. Ты открыл мне глаза на мир. Спасибо за научность ролика. Да не за что, брат. Привет тебе из города околпаченных.
1: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
0: Это жесть. Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа, все говорят, что мать Тереза хороший человек, буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики — это зло, буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
3: Интересно. Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
0: Думаю, ему плевать на это.
1: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
0: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
1: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
0: Держите нос по ветру, а ноги в тепле. Пока!
3: До свидули, не скучайте.
1: Всем пока, до новых встреч.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Так. Непорядок. Значит, жуем, не сходя с места рабочего. А ведь сколько раз просил. Ну, как не слышат? Так, пора принимать меры.

0: тут такое стряслось? Надеюсь, что-нибудь веселенькое?
1: Ага, обхохочешься.
2: У Робика пропал слух.
0: Спокойно, Флешка. А то у меня тоже слух пропадет. А у тебя голос. Ну и где Робик?
1: Можешь не отвечать. Уже знаю где.

0: Muy эмоционально.
1: Ну, Робик, ну хватит уже. Вставай, вставай.
0: Что-что? Еще играй? Спасибочки, я еще и поиграю.
1: Да нам же работать надо.
0: У меня ждет награда? Круто. Ну, тогда играю, пока не побежу. Или как это? Пока не победю. Ну, короче, играю до упора.
1: И вот так уже 2 часа. Юла и Пружинка не могут принять сигнал о помощи, потому что Робик завис в компе. Он ничего же не слышит.

трещит что-то. Неужто комары проснулись? Нет, показалось. Играем дальше.

0: Слуховое устройство робота. Аккуратно снимите слуховую панель. Проверьте сенсор звука. Регулируйте его с помощью датчика. Чего? Нет, так мы робика никогда не починим. Может, есть способ попроще? Как ты думаешь?
1: Я думаю...
2: Ребята, нам наконец удалось перевести сигнал о помощи из отдела связи на ваши мониторы. Принимайте видео.
3: Сынок, сколько можно?

0: случай. Похож на случай с Робиком.
1: Ага, те же симптомы. Типа отсутствие слуха и полное игнорирование окружающей среды.
0: Ну и что будем делать?
2: Если не знаешь, как поступить,
1: спроси у суперкниги.

0: книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как научиться слышать и слушать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Это важное поручение Бога записано на моих страницах. А чтобы узнать больше, выберите формат истории.
2: Что ты делаешь?
3: Рисую.
2: А разве ты уже написала сочинение?
3: Нет, сейчас я хочу рисовать.
2: Ясно. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Жил-был человек по имени Иона, который очень любил Бога и всегда послушно исполнял то, что он говорил. Например, передавал людям важные сообщения от Бога. Но вот однажды Бог сказал Ионе, чтобы тот поехал в далекую страну Ниневию и рассказал тамошним жителям про Бога.
3: Они что, не знали Бога?
2: К сожалению,

0: не знали, и поэтому были ужасно злые. Их боялись все соседи.
1: Да уж, таких бы я боялась.
0: Иона тоже испугался. Да так сильно испугался, что даже решил удрать подальше от Ниневии. И сел на первый же корабль. Иона ослушался Бога и попал в большую неприятность.
1: Бог поставил его в угол?
0: Не совсем. Неожиданно разразилась буря. Иону смыло за борт, и огромная рыба проглотила его целиком.
1: Хороший обед получился у рыбки.
0: Думаю, Ионе было не сладко в животе у рыбы. Но тут он услыхал голос Бога. Ты попал в неприятности, потому что не послушался меня и не поехал в Ниневию.
1: Неприятности, потому что не послушался? Я не хочу неприятностей.
0: Иона тоже понял, что не прав. Он попросил у Бога прощения и решил, что обязательно сделает так, как сказал Бог. И рыба тотчас выплюнула Иону. Иона все-таки попал в Ниневию. Он рассказал местным жителям о том, что они очень плохо себя ведут, и Бог может их наказать.
1: Например, их проглотит рыба.
0: Жители Ниневии, наверное, так и подумали, потому что с тех пор они изменились и стали добрыми и послушными Богу.
1: Я тоже лучше послушаюсь и напишу сочинение про Иону.
0: Не будем ей мешать.
2: Запомните, друзья, когда вы научитесь слышать и слушаться родителей, тогда вам будет намного легче слушаться Бога, а Он точно знает, что для вас полезно, правильно и безопасно.

0: Предлагаю ход операции. Обрезать все провода этому радиолюбителю.
1: Правильно.
0: Чтобы его родители могли достучаться до него.
1: Правильно. Откроем этому мальчишке глаза. То есть уши.
2: Вы уходите? Отлично! Значит, я сам съем эту пиццу. В одиночку. И причем
0: Робик,
2: с большим удовольствием.
0: Ты что, собираешься поедать эту пиццу прямо на рабочем столе? Робик, ты же сам нам твердил, не ешь на рабочем столе.
2: Так вы, оказывается, меня слушали. Слушали, да не слышали. Я в очередной раз застал мусор на рабочем столе и решил показать вам, как это неприятно, когда тебя игнорируют, не слушают и не слышат.
1: Да, Робик, ты здорово нас разыграл. Мы вправду поверили, что ты того, оглох. Хотя это не ты не слушал нас, а мы тебя не слышали. Прости нас. Прости нас, Робик.
2: С удовольствием. С удовольствием прощаю. А сейчас, спасатели, за дело. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно прочистить ушки еще одному клиенту.
1: Ты уже в курсе?
2: Еще бы! Я же президент нашего клуба. Я должен видеть и слышать все.

0: Все, и у меня есть чудесный план.
1: Перерезать провода?
0: Нет, нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Мы используем радио в наших

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Я Робик, президент клуба суперкниги. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: после этого все кардинально изменилось. Родители счастливы. Витёк, кстати, тоже. Все, что нужно было, это просто слышать и слушать.
1: Но это не всегда уж легко.
2: Зато мы можем просить помощи у Бога, который всегда нас слышит.
3: Дорогой Господь, помоги нам быть послушными. Научи нас слышать своих родителей. Пусть между нами всегда будет понимание. Аминь.

0: team good news.
1: У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает добрые вести. Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость – один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глории Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глории Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный гаспел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь. Да, эта песня особо для меня, потому что я из Индианы. Песня начинается: «Я вырос на ферме Индианы». Я вырос на ферме там, и эта песня о моей жизни. И, кстати, эта песня — сингл из моего нового альбома. Это хорошо. И ты споешь еще одну песню для нас, не так ли? А чего бы ты хотел добиться в ближайшем будущем? Я писал в Нэшвилле уже 10 лет, и сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей, и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: «Надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни». И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: «У меня есть идея для христианского кантри», и они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильвий.

Джефф! Просто прекрасно. Джефф Сильви. Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать. Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу. И вы расскажите мне, какую музыку «Gospel» вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей. Потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккаллах.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону Царя и будем петь прославление Царю такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами, и пою о моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, позволь мне восхититься Тобой.

0: Пятки древних рукописей. Тема нашей встречи – тайна 144 тысяч. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число или, быть может, символическое число? Люди высказывают самые разные мнения и сочетания мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте.
0: Этот отрывочек.
1: Зачитаем. Итак, 7 глава книги Откровения, там упоминается 144 тысячи, и в 14 главе. Но нас будет интересовать 7.
0: Хорошо, давайте.
1: С первого текста. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но с
0: 12
1: текста,
0: колен,
1: да? Да. Ну, 12 колен с некоторыми модификациями. С 9 текста. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу». Ну и так далее.
0: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
1: Ну, смотря среди каких людей. Угу. Среди одних – да, среди других – нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
0: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
1: Ну, структурный прием.
0: Да,
1: композиция. Хорошо. Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. А вот современный перевод нам понадобится.
0: Да, у меня имеется.
1: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». И дальше 12 текст и 13 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
0: Да, я могу зачитать.
1: Прочтите, пожалуйста.
0: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
1: Нет, я есть Альфа и Омега, первый и последний, нет. Смотрите. Звучит громкий голос, трубный или подобный трубе. Нам бы хорошо несколько обозначить этот голос. Еще раз трубный голос будет звучать в Откровении, 4 главе, 1 тексте. Откроем, давайте.
0: Давайте.
1: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Этот же самый голос звучит.
0: Да.
1: Как бы вы сказали, чей это голос?
0: Ну, это Божий голос.
1: Да. С одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. Я есть альфа и омега, первый и последний. Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
0: Божьим.
1: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
0: Да.
1: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого?
0: Иисуса Христа.
1: Иисуса Христа. Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающий, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
0: Давайте.
1: 28-й псалом. И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глас Господень».
0: У меня немножечко другой период, это не
1: сложно. А, сложно.
0: Будет сложнее.
1: Ну,
0: да?
1: Давайте, давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте на руках. Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глас Господа силен, глас Господа величественен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его». Ну и дальше. Господь восседает над потопом. Сколько раз?
0: Я сначала вот где-то до 8 досчитал, и потом я перестал считать.
1: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть, и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
0: Так, конечно, согласен.
1: Итак, глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный, сокрушительный голос. 12 текст. И обратился, чтобы увидеть. И что он увидел в 13 тексте?
0: В 13?
1: Да. Что он увидел?
0: Современный заканчивается 11.
1: И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому. Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
0: Господа.
1: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны, вы привносите в текст чуждый смысл.
0: Но
1: он
0: если
1: слышит
0: бы буквально,
1: голос,
0: да,
1: который
0: да.
1: голос Божий, но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
0: Но если в Откровении.
1: В Откровении. Да, мы смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее, это очень важно. Он слышит одно, оборачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
0: 5 глава.
1: 5 глава Откровения, 5-6 тексты. В переводе Саугской Библии.
0: «Тогда один из старцев утешил меня: не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти 7 печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с 4 живыми существами стоял он между престолами и старцами. 7 рогов было у него и 7 глаз, иначе сказать, 7 духов Божьих, посланных по всей земле».
1: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: не плачь, потому что...
0: Есть кому открыть.
1: Да, кто может открыть?
0: Агнец.
1: Да что ж вы... Да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
0: После сего я увидел Агнца со следами заклания.
1: Смотрите

0: сюда. Внимательно смотрите, следите за каждым словом, фиксируйте внимание на каждом слове. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев. От колена Иудина.
1: Хорошо.
0: Где вы увидели агнца?
1: Ну,
0: где вы увидели агнца?
1: Дважды.
0: Что говорит старец?
1: Хорошо, Александр, я с вами спорить не буду, конечно.
0: Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
1: Да, агнец.
0: Лев.
1: Но вы, если вначале, да, лев.
0: Лев, лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. И я взглянул, говорит Иоанн, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял лев. Агнец стоял. Да, так у вас?
1: Да.
0: Агнец
1: да.
0: стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
1: Может открыть
0: лев.
1: Лев.
0: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
1: Агнец.
0: Что общего льва и агнец?
1: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
0: смотрите,
1: как-то сравнить невозможно.
0: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит сын человеческий. Как бы сын человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил корень Давидов. Оборачивается, и барашек стоит.
1: Льва не видит.
0: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
1: Да.
0: Супруга вам на день рождения скажет: милый мой, подарю тебе костюм. Вот вы слышите, как она говорит позади вас. Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...
1: Хорошего магазина.
0: Хорошего магазина, да. Да, из бутика.
1: Да.
0: Вы оборачиваетесь и видите носки.
1: Каково? От костюма.
0: Да. Каково?
1: Ну, конечно.
0: То есть, смотрите, он слышит... Голос трубный, это Божий голос, оборачивается, как бы сын человеческий.
1: Да,
0: он слышит, лев победил и может открыть, оборачивается ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но
1: конечно,
0: при этом эти противоположности говорят о чем?
1: Об одном.
0: Вот, вот здесь вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
1: Я рад.
0: Я рад. Наконец-то. Давайте теперь вернемся к 7 главе. Итак. Поняли композицию, да?
1: Да.
0: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
1: Да, да.
0: Да? Агнец и лев, голос Божий и сын человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, 7 глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте, он слышит или видит?
1: Я думаю, что видит.
0: Ах ты, смотрим.
1: Давайте.
0: Я не хочу вас обманывать, потому что
1: я человек
0: честный.
1: Ну, может
0: это
1: быть,
0: у
1: я ошибаюсь.
0: Это у Брагимовича Задунайского было там масса способов честного. Я читаю Уголовный кодекс.
1: Смотрите.
0: А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
1: Да, действительно слышал.
0: Смотрите, 9 текст. После сего взглянул я. И что? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем. Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит: сдача 1000 рублей. Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли.
1: Угу.
0: Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
1: несметное множество уже людей разных.
0: Да, композиция проста. Структурная, вот это вот, прием этот структурный прост. Он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит, второе как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
1: Но не хочет Иоанн запутать?
0: Нет,
1: не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
0: Он хочет показать, угу, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
1: Об Иисусе.
0: Об Иисусе, об одном и том же. О Сыне Божьем, об Агнце.

0: лев, о котором он слышал, и агнец, которого он увидел, на самом деле...
1: Одно и то же лицо.
0: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
1: Конечно, да.
0: Внимательно, внимательно.
1: Используя разные полярности, но в то же время
0: он
1: об одном и том же.
0: Он слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
1: Да.
0: Слышит. Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
1: Но интересно,
0: а
1: все же, почему
0: невозможно
1: 144? Посчитать.
0: Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена. Противоположно.
1: Да.
0: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить. Эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны. Полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно, композиционно 144 тысячи и великое множество одна и, то же, одна и та же группа людей.
1: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
0: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
1: Да.
0: Понимаете.
1: Это Я думаю, что нашему зрителю тоже будет понятно.
0: Словно отражение зеркальное, небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вы, вот еще раз повторюсь, что что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
1: Я вспоминаю, к 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже
0: да, там есть, да. Есть, это комп... да. Он использует это постоянно. Вот эти, максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
1: Интересно.
0: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
1: Да.
0: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
1: Но получается так.
0: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляются. Да? Ну, там есть специфика, там нету колена Данного, к примеру. Да, колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
1: Вообще, ну, тоже имеет буквально...
0: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
1: Ну, в случае, наверное, на войну.
0: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.
1: Первая глава, да?
0: Ну, мы пройдем там.
1: Хорошо.
0: Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
1: Да.
0: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну, постоянно повторяется, и исчислено в колене Рувимовом 46 500, и исчислено в колене Симеоновом...
1: Да, да, исчис... да.
0: Все, не будем дальше читать.
1: Хорошо.
0: Смотрите, возвращаемся туда.
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления.

0: Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи? Как бы их назвать?
1: Ну, армия, но не воинственная.
0: Воинство Господне. Вы, воинство. В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки, последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в свое время в древнем Израиле, перед тем, как воевать. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется. Да. Нужно, иначе не показываешь, что воинство Господне, чтобы стало понятно. Как изобразить, что вот Бог сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом? Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле,
1: то физическом. Есть здесь Господь ведет.
0: Да, здесь война иная. Да, война иная. Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
1: 12 и 12.
0: 12, 12 тысяч. 12 – это число полноты.
1: Как и 7.
0: Как и 7, как и 4, как и 3.
1: 4 и 3, да.
0: Меня как-то спросили, она, зачем столько чисел, которые выражают полноту, на кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Посмотрите, я вам, к примеру, иллюстрацию такая. Число 4 – это число полноты. 4 ангела на 4 краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето, осень, зима охватывает цикл,
1: конечно,
0: годовой.
1: Конечно.
0: То есть полноту цикла годового, полноту времени года я могу выразить через цифру 4?
1: Да.
0: Да.
1: Возможно, конечно.
0: 4 пары года теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12?
1: Да.
0: Январь, конечно. Февраль, март, и же с ними ноябрь, декабрь. 12 месяцев есть полнота года. 4 пары года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
1: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
0: Да, да, да. Поэтому 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но... Коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в Древнем Израиле?
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено.
0: Нет, колено – это отделение народа.
1: А именно военные?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы, помню.
0: Нет, это не правда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите. 10, 50, 100,
1: там,
0: тысяча.
1: Тысячник там.
0: Все.
1: Угу. Да, да.
0: Есть десятник, он же декан. Пятидесятник. Стодесятник. Ну, стоначальник.
1: Да,
0: да, да. Десятиначальник, пятидесятиначальник. И самый большой. Подразделение тысяч.
1: Тысяча.
0: Поэтому смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как
1: да,
0: выражается?
1: Здесь мотив битвы очень такой заметный, но где, в который да. Господь вступается.
0: А здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина. Он царь. Он потомок, сын Давидов, корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев. Но он агнец. Он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец.

0: горниц, но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне и одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем, я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Хорошо, время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было 2000 тем, и я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив, я слышал. 144 тысячи,
1: да.
0: 2000 тем, на древнегреческом «dis myriades myriadon». 2 мириады мириад. Знаете, сколько это?
1: Это очень много.
0: А это вы правы.
1: Это просто неисчислимое.
0: Но если бы вам зарплату выдавали словами «очень много», вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языке. Обозначалось слово «мириада».
1: Мириада.
0: Да. 2 мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. 2 умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам, знаете, что скажу? Давайте последнее откроем. 5 главу книги Откровения, 5 главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите. 5 глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем. Мириады мириад и тысячи тысяч. Их меньше».
1: Александр. У вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот том в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека
0: итак,
1: какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии.
Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас. Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили,

достаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж, и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают. Но ты сказал: «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога.
Он не размышляет на небесах.

Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр. Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог не движим фактами. У него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв. Один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы. Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно». Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье, я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его, это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить, вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит, вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы

живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал, «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала, «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал, «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала, «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода. Благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать, «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредства.

ответственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас.
Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Цена жизни не зависит от изобилия его имения. Так вот мне было интересно, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы, не работая, прожить жизнь до конца. Но почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50, и я считаю, что человек все-таки должен что-то делать и чего-то добиваться. Ну вот я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам для того, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Это интересно. Я часто вижу в транспорте на экранах разную рекламу, в том числе объявления о найме на работу. И видно, что средняя зарплата для простого работяги, ну, 25-30 тысяч рублей в месяц. Конечно, это на сегодняшний день. Сумма где-то 40-45 тысяч – это очень неплохая сумма денег, если так понаблюдать. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю соображения реальной жизни, мы ведь все выйдем на пенсию, и она будет не такая уж и высокая, она будет маленькая. Ну, так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, и, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. Если в одном году 12 месяцев, итак, если мы 45 тысяч умножим на 12, получим 540 тысяч. Ну, дальше мы 540 тысяч умножим на 15 лет, и получится у нас 8 миллионов 100 тысяч. Я тут заранее посчитал. Это чтобы дожить до пенсии. Но затем я представил, сколько же мне хочется прожить лет. Ну, вот так вот по мне, если бы я дожил до 90 лет, наверное, это было бы очень хорошо. Но хотели бы вы прожить до 90 лет? Другой вопрос. Какую пенсию мы возьмем во внимание? Вот мой отец был инженером, и перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро сельского домостроительного комбината. И он имел удостоверение ветерана труда. Его пенсия составляла, ну, что-то около 15-13 тысяч рублей. А после 80 лет ему ее прибавили, он стал получать 23 тысячи. И вот если я кому-то называл эту сумму, все говорили: о, это очень хорошая пенсия. И я решил взять вот эту цифру во внимание. Ну, почему? Почему я беру вот эти цифры? Поймите, потому что я хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. Причем стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому возьмем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, если до 90 лет прожить, это очень хорошо. Подсчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет от 65. 25 лет. Умножим 23 тысячи на 12 и получим 276 тысяч, которые умножим еще на 25 лет, у нас получится 6 миллионов 900 тысяч. Давайте сложим 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч, и у нас получается 15 миллионов рублей. Ну да, да, я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги. Они могут обесцениться из-за инфляции, разных дефолтов. Конечно, если у кого есть хорошие деньги, никто просто так их хранить не будет. Человек будет думать, куда их вложить. Наконец, можно купить квартиру и пустить туда квартирантов. Мы люди сообразительные. Ну, пойдем дальше. Нужно же где-то жить. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Дом, в котором я живу, значительно меньше стоит. Но 6 миллионов, по-моему, это нормальный дом. Хочется иметь в виду дом получше. И к тому же еще добавим машину. Ведь мы все 40 лет хотим ездить на машине, или чтобы нас возили дети. Прибавим еще 3 миллиона. Итак, 6 плюс 3 будет 9. И давайте все это вместе сложим. И у нас получится, чтобы мне не запутаться,
15 миллионов плюс 9 миллионов у нас получается 24 миллиона. Для неплохой жизни. Давайте посчитаем, сколько это будет в долларах. Но на сегодняшний день доллар стоит 76 рублей. Я округлил для простоты. И поделим 24 миллиона на 76. И у меня вот тут получилось 315 789 целых. И дальше длинное такое десятичное число, которое я опущу. Округлим. 315 тысяч. Вот 315 тысяч долларов. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся после 50 лет годы жизни, ну, так неплохо. Ну, нормально так прожить. Ну, не питаться в ресторанах. Ну, хорошо есть дома, заниматься любимыми делами, рыбной ловлей, сбором грибов в лесу, а может, еще чем-нибудь. И первая мысль, которая мне пришла в голову, ну почему у меня нет 315 тысяч долларов? Вот жаль-то, а? Иисус Христос очень сильно меня успокоил словами из Евангелия от Луки. Жизнь человека, он сказал, не зависит от изобилия его имения. Для чего же я это все посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей. И там вкратце описывалась судьба богатейших людей мира. Особенно, ну, как-то запомнилась история одного миллиардера. Ну, я не буду называть его имени. Я не хочу нечаянно очернить чью-то память. И, наверное, это был хороший человек. Вот просто информация к сведению. Жил-был человек, который в преклонном возрасте старше 50 лет, был сказочно богат. И когда в один момент потерял невероятно крупную сумму денег, больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Ну так получилось. Можно понять, как эти деньги добываются. Разочаровавшись, человек покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. На момент смерти его состояние составляло 7 миллиардов 500 тысяч долларов! 7 миллиардов 500 тысяч баксов! Я подумал, насколько жизней этого хватило бы! Я все понимаю, это вопрос философский, ведь мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, у кого-то на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. Итак, 7 миллиардов 500 тысяч долларов давайте разделим на 315 789 и получим 22 168 целых, и дальше тоже длинное такое десятичное число, мы его опустим, называть не будем. Ну, конечно, это в России, в Европе жизнь дороже. Ну, ладно, не будем с крягами. Но, допустим, не на 22 тысячи, а 168 жизней, давайте разделим на 2, получим 11 084 жизни. Мало. Просто сам собой навязывается вопрос, а любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Да. Не любил. У него денег было на 11 084 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему Бог подарил, причем бесплатно подарил. И мне подумалось, ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения. Там, в той статье о судьбах богатейших людей, были рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг, прожив достаточно лет, накопив состояние, ну, вдруг что-то поняли. И раздав свои имения на благотворительные цели, полностью посвятили себя христианской жизни. Некоторые ушли в монастырь, некоторые основали какие-то общества помощи другим людям. И при этом они были довольными и жизнерадостными.
И о суицидальных мыслях и речи не было. Вот как-то странно, но разные люди по-разному оценивали деньги и жизнь. Что же по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь и можно ли ее выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Эта история записана в Евангелии от Луки в 12 главе. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Но при этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Куда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда хлеб весь мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь? А потому что эта жизнь может оказаться не в наших руках, в ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Так вот, обратившийся ко Христу человек, ну, судя по всему, был обманут своим братом, который, вероятно, после смерти родителей не отдал причитающуюся часть наследства. Обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, который, по его оценке, стоил столько, что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. И мы тоже стремимся приобретать богатство разными путями. Во всяком случае, вот я работаю не бесплатно. Так можно света белого не видеть, вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек, стремится. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И гроб с телом, когда везли в катафалке на кладбище, вот кто-то из родственников покойного, переживая, прочитал вслух, так что всем слышно было. И вот он, взявшись руками за голову, говорил: «Вот дом-то строил, строил, деньги зарабатывал, зарабатывал, света белого не видел. И что обидно-то, дом-то строил, света белого не видел. А толку-то? А зачем?» Так богач из притчи Иисуса был убит разбойниками. Тот человек, над гробом которого причитал родственник, умер от рака. А от чего умер тот брат, который прибрал наследство брата, неизвестно, но точно умер. И мы с вами там окажемся рано или поздно. Иисус сказал, что так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А потом вот, что он говорит своим ученикам, Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, что во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц!
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? И так, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. А наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Какая довольно значительная тирада, но ее необходимо разуметь. Вот не заботьтесь о том, что есть и пить, во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога, вот о чем. Смысл прост. Бог заботится о каждом из нас. И христианин об этом

знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Неверующий, не неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, зная наш век. Псалмопевец Давид сказал: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Это цитата из 36-го псалма. Можно подумать, что не надо ни к чему стремиться, но Бог против безделья, и написано, что ленивые царство Божие не наследуют. Ну как совместить вот эти два кажущихся противоречия? Очень просто. И Иисус просил сперва искать Царство Божие, и потом все это приложится. Ведь можно прожить всю свою жизнь и умереть для вечности во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души и вечная жизнь в Царстве Бога важнее материального состояния, хотя, конечно же, о нем нужно заботиться. Но можно всю жизнь только приобретать средства к существованию, но при этом Царствие Божие не приложится. Почему? А потому что Царствие Божие приобретается верой в смерть Иисуса Христа, которая изменяет жизнь. Вот этим надо воспользоваться. И Иисус сказал: ну что толку от денег, ради которых вы тратите всю жизнь, если не спасетесь для вечности? И при этом он не призывает к безделью, а, пожалуй, к поиску царства. Никто не говорит, что надо все бросить и начать молиться. Всему свое время и место. Тут все на своем месте – и труд, и деньги. Но самое важное – Царство Небесное. Наше духовное стремление – богопоиск. Нельзя пренебрегать стремлением в Царство Бога ради денег. Хотя они тоже важны. Но на своем месте – не более. Иначе не избежать проблемы, о которой сказано в Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Видите, Иисус, говоря о несении креста, не говорит это всем. Если заметили, он говорит тем, кто решил следовать за ним. Земной путь Иисуса Христа закончился тем, что Христа распяли на кресте. На Голгофу он его сам нес. Вот отсюда и вот эта метафора о несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, он не спас бы свой народ. Помните, как он молился в Гефсиманском саду? «Господи, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Видите, Иисус не хотел крестных страданий, но не мог их избежать. Мы бы погибли. Путь христианина – это путь, похожий на путь Христа. Но мы ведь христиане. Иисус сказал, что «если вы мои ученики, то если меня гнали, будут гнать вас». Ибо идет речь о потере старой жизни в угоду новой, богоугодной. Но вот эта новая жизнь зачастую противоречит желаниям. Она жертвенна и протекает не в угоду себе. Это как корабль, который идет против течения, против греховных желаний, иначе не избежать осуждения на суде Божьем. И вот эта жизнь в нашем мире не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, метафора, повторюсь. Вот и выходит, кто душу, то есть свою жизнь, потеряет ради Бога, тот ее на самом деле приобретет. И наоборот. И можно увидеть стоимость жизни человека. Она выражается не в денежном эквиваленте,
она стоит жизни самого Бога и требует соответствия Божьим стандартам. Ну, как ее выразить в деньгах? Да никак. Это в деньгах просто не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать: человек, ты можешь купить много всего, а если ты богатый, то очень много. Но если ты даже можешь приобрести весь мир, потрясающе. Но вот в чем дело. Наступит время, когда суждено будет предстать пред Богом на суде и дать ответ за всю свою жизнь. И вот там, на этом суде, за деньги свою вечную участь не купить. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Часто люди ради денег идут на преступление. Обман. Мне часто бывает, по нескольку раз в день звонят какие-то мошенники, желая либо узнать код моей карты, либо каким-то еще путем завладеть моими не очень-то большими деньгами. Но хочется сказать тем мошенникам: ну, получите вы мои деньги обманным путем. А что с душой? С вашей душой я имею в виду. Фраза «жизнь человека не зависит от количества его имения» имеет присловие: «бойтесь любостяжания». Я хочу к вам обратиться, но не ко всем, а к определенному сорту людей. Ну вот скажите, если вы приобрели деньги обманным путем, ну, навязали какие-нибудь услуги юридические, например, вот вы купили машину, построили дачу, может быть, вставили себе протезы, импланты, может, сделали себе пластическую операцию по увеличению груди, губ, или построили коттедж. Или, может, просто проели лихву в ресторане. Ну, то есть вы позаботились о своей душе, как говорится в Писании. Ну вот скажите, какой выкуп вы заплатите за свою душу на небесном суде? Причем не только за свою душу, но и за души тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, что и в этой земной жизни придет возмездие. Как бы презентабельно вы ни выглядели, и в каких бы крутых авто ни ездили, и какими бы духами ни пахли. В книге «Экклесиаст» написано в 8 главе, прочтите: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ну что вы заплатите, если стоимость человеческой души не измеряется деньгами? У вас неверная система ценностей. Вы деньги цените выше жизни. И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов. На одной забота о материальном, а на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? И изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, какой приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, ради решения которого отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, а она не зависит от количества имения. Мало его или много, без разницы, нищий ты или богатый. Вот скажите, ну чего ради тот миллиардер, о котором я завел речь выше, покончил с собой, имея при этом денег на 11 084 земных жизней? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость жить, накапливая то, чем пользоваться не пришлось. Не меньшая ошибка прожить в нищете и тоже не думать о спасении, и при этом завидовать тем, у кого всего много. Не надо ли деньги не ставить во главу угла, а поместить их на нужную полку в системе ценностей и оставить их там, на своем месте, при этом не забывая, сколько стоит жизнь? Во-первых, своя, во-вторых, жизни тех, кто рядом или, может быть, далеко. Ценить деньги, соответственно, их ценности, а жизнь, соответственно, ее. При этом помни, что она не зависит от количества имения.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения, отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры. Муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Ну вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. Извини, дорогая, я так неуклюже зашел, и я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват. В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: дорогой, это не ты виноват, это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола, и поэтому она разбилась. Это моя вина, прости меня за это. Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой, он услышал еще на пороге: ну что, посмотрел, узнал, как у них там? Он обратился к своей супруге и сказал: знаешь что, дорогая, в их доме все виноваты, а в нашем доме все правы. В этом есть особая ценность этой истории. Как найти способность признавать свои ошибки? Что помогает человеку признать свою вину? Когда мы с вами смотрим на этот вопрос, естественно, возникает переживание. Что стоит за признанием ошибки? Почему нам сложно согласиться со своей виной или со своей ответственностью за то или иное действие? Что стоит за этим? Что заставляет нас твердо настаивать на своей правоте? Почему мы не способны на то, чтобы признать свою ошибку? Для этого мы с вами обратимся к Священному Писанию. И сегодня посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, которые откроют нам причины этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдал все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь,
Когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира.

счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время... Когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход – уверенности в собственной правоте разрушает отношения внутри одной семьи, которая представлена в Евангелии от Луки 15 главе. В этой притче о блудном сыне мы посмотрим на одну часть, которая открывает нам понимание этих отношений. 15 глава с 11 текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Священное Писание открывает нам эту историю для того, чтобы мы увидели, человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки... Отказываться от собственной неправоты – это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми, это могут быть отношения на работе, это могут быть... Опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей, только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто
не давал.

сказал ему: цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку или отстаивать то, что он был прав? И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней и даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине. И отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь. Настаивать на своем, не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним. Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа. Он отрекается от Него полностью. Он отрекается от Него с проклятиями, как говорит евангелист. Что это значит для нас с вами сегодня? Он отрекся от Иисуса Христа. Он потерял Его из виду своего. И единственное, что спасает Его впоследствии, когда Он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал Ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все. Научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше.
она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время. И однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана, чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать». Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека, считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка, сделанная людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя,
когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним, что повлияло на него. Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что Отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной, нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой святого истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя? Чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя представляем, что для Бога самым важным является этот момент осознания. Когда мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, и мы видим на ту реакцию, с которой отец относится к возвращающемуся блудному сыну, мы читаем следующее. «Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит, мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить,
счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки, потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет. Помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решения и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов наши семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас. Кто-то жертвовал. Кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал.
он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею.

И держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать, я успешен, потому

что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать. 1963 год. $7 в строительный фонд Лейквуд. $10 в Центральной Баптистской Церкви. Снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать «Спасибо, дедушка». «Спасибо, бабушка». Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы – ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят, иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе. И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей.

Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основание, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение.
Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье». Во Второзаконии сказано: «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в тысячу раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать: откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать: как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание.
Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения.

тень, которую высвободит в вашей жизни. Вы скажете: «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной». Но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали. В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите: «Все, сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу». В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится: «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать: он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят: «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Как сократить число абортов в нашем обществе? Один из способов – профилактика. Но каким образом проводить профилактику и кто это должен делать, чья это ответственность? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Итак, мы продолжаем говорить на тему абортов. Мы уже говорили о причинах абортов, о последствиях абортов. И сегодня мы будем говорить о том, как проводить профилактику абортов. Вот вы что понимаете под профилактикой?
1: Профилактика абортов, прежде всего, для меня это, скажем так, работа с молодым поколением. В первую очередь, подготовить молодых девушек, вступающих именно в половые отношения, подготовить их к ответственному отношению, скажем так, в этом вопросе и к тому, что они должны сознательно выбирать именно материнство, сознательно выбирать период, когда она будет именно становиться матерью, и, скажем, рассказать им о тех методах, которые используются для того, чтобы грамотно планировать материнство. И также я считаю, что не только нужно уметь правильно, скажем так, использовать методы контрацепции, но и также более глубокие вопросы, такие как, скажем, грамотное построение отношений в семье, грамотное умение вести быт, скажем так, финансовые составляющие, скажем так, умение правильно распоряжаться финансами, все это те факторы, которые оказывают непосредственное влияние именно на то, чтобы женщина была готова принять ребенка, воспитать его и нести ответственность себя как мать в своей жизни.
0: Светлана, как вы считаете, кто должен в первую очередь заниматься профилактикой абортов? Семья, школа, церковь?
1: Я думаю, что профилактика абортов – это, скажем, комплексное мероприятие, направленное, скажем, за нее не может нести ответственность только одна сфера нашей жизни или, скажем, или одно учреждение. Это комплексное, скажем так, направление, которое, за которое отвечает и семья, и общество, скажем, и школа. И на протяжении жизни формируется именно вот то решение, которое женщина принимает, когда, скажем так, приходит в ее жизнь весть о том, что она беременна, и, скажем, не всегда она готова к этой вести. Вот именно то решение, которое он принимает, это вот на протяжении многих сфер сформировано это решение. И очень важно именно девочку на протяжении всей жизни, именно с раннего возраста уже готовить к тому, что ответственность это, ну, именно перед будущим ребенком весьма, весьма высока. И если вот

0: смотреть на годы, как вот молодеет, скажем так, наши сексуальные отношения именно девочки, когда, допустим, в 70-е годы 15-летние, среди 15-летних девочек было около 3%, 3-8% девочек, которые вступали в ранние половые связи, то в 80-е годы мы видим, что этот процент вырос до 10%, в 90-е годы до 30%, и к 2000-му показатели достигли 50%, и уже в 2010-е годы мы видим, что процент начал падать до 40%, и я понимаю, так что зачастую это связано именно, этот показатель связан именно с активной пропагандой именно правильного отношения, ответственного отношения девочек именно к материнству, скажем так, методом контрацепции, но при этом делать акцент только на эти показатели нельзя. Почему? Потому что, если взять пример цивилизованных стран, то мы видим, что там достаточно широко распространена именно пропаганда контрацепции, и ранее, скажем так, достаточно рано происходят занятия по половому воспитанию для детей, но при этом показатели вот именно абортов достаточно высоки в цивилизованных странах, и при этом такие страны, как Македония, Израиль, Армения, там практически не проводят половое воспитание для детей, ну, скажем так, это не традиционно в том обществе, но при этом показатели самые низкие в этих странах. Поэтому я считаю, я согласна абсолютно, что нужно образовывать, скажем так, молодое поколение, но при этом надо также обращать внимание на другие факторы, которые оказывают немаловажное значение именно в принятии решения.
1: Угу. Ну и, наверное, не только молодое поколение, но и вообще, ну, достаточно. Люди среднего возраста, они тоже очень часто не знают, допустим, о каких-то новых методах контрацепции, потому что постоянно какие-то новинки появляются. Вот, ну, вот какие-то основные методы контрацепции. О них тоже нужно как-то, ну, популярно рассказывать.
0: Да, и сейчас достаточно широкий спектр методов, которыми можно, скажем так, пользоваться именно в вопросе контрацепции. Вот различные существуют методы механические, барьерные, также существуют химические методы контрацепции, спермициды различные, также физиологические методы, ну, если перевести на простой язык, то есть естественные методы контрацепции, как температурный режим и так далее, календарный метод. Также есть гормональные различные таблетки, внутриматочные средства, спирали различные и так далее. При этом нужно обращаться, скажем так, к гинекологу для того, чтобы он подобрал, провел определенные исследования, подобрал именно тот метод, который будет приемлем для женщины, скажем так, и подберет именно, скажем, исходя из ее предпочтений и из ее физиологических особенностей, тот метод, который будет максимально комфортен для нее и ее организма.
1: Потом ведь у каждого метода тоже есть свой процент надежности, так скажем. Об этом тоже нужно помнить.
0: Да, это действительно так, и это нужно учитывать при планировании, скажем так, и при выборе метода.
1: Угу. Вот мы говорили о том, что нужно на всех уровнях вести профилактику абортов. Давайте начнем с семьи. Да, вот там, где рождается ребенок, рождается девочка, да, мы все-таки больше говорим о девочках, да, о будущих женщинах, о будущих матерях. Вот. Как должна эта профилактика идти в семье? Ну, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, именно с ранних лет нужно формировать, скажем, правильное отношение к материнству. В первую очередь, профилактика абортов – это все-таки положительное отношение к образу матери. И мать должна, когда девочка маленькая, показывать именно своим, скажем, отношением, своим поведением, своим выстраиванием отношений, именно что материнство – это хорошо, это положительно. То есть выстраивать добрые отношения внутри семьи, показывать, что она получает сознательное удовольствие именно от процесса материнства. И девочка должна впитывать, что для женщины это является действительно ценностью, что мама должна показывать именно свое посвящение вот в период, пока девочка подрастает, и уже в более поздние сроки, когда девочка становится подростком, очень важно проводить беседы и рассказывать именно о предназначении женщины, о ценности семейного очага, о ценности семейных отношений, о вкладе в женщин, в семейную атмосферу. Об этом нужно говорить именно с ранних лет. И, в общем-то, вкладывать именно, можно сказать, на протяжении всей жизни маме, для девочки именно вот эти ценности.
1: Ну, я думаю, что эта задача только кажется простой, потому что есть женщины, которые стесняются говорить, ну, вот о каких-то таких, ну, даже я не говорю про половые отношения, просто об отношениях обычных, об отношениях, ну, взаимодействия, дружбы, понимания, сочувствия, которые должны быть в семье. Не знают, как говорить, какие слова подобрать, как понятно рассказать. Не знают. Не знают, как найти повод для этого. Допустим, рассказывать девочке, ну, в 6-7 лет об этом рано. А, например, 13-14 лет, там уже могут быть испорчены отношения. А, это подросток, и уже непонимание между матерью и дочерью. И там уже не знаешь, как подступиться.
0: Зачастую большую роль играет на девочку, оказывает влияние на девочку именно не то, что мы говорим, а зачастую именно та манера отношений, которую мы выстраиваем со своим супругом, наше поведение в конфликте зачастую женщины, наше отношение именно к самому материнству, то есть как вот мы ведем свой быт, к примеру, о, я устала, у меня нет сил, когда это закончится, или, к примеру, женщина может как-то либо негативно относиться к каким-то простым бытовым обязанностям, либо внося какую-то частичку души в создание семейного очага, у уюта, выстраивание отношений, девочка впитывает это, можно сказать, даже где-то внутренне, на уровне подсознания. И, как правило, она будет переносить это отношение и поведение в свою семью. Также, что касается ценностей материнства, можно говорить о том, что когда дети вырастут, как я устала, как я мечтаю там, допустим, себя реализовать в других сферах. Или вот очень часто мамы говорят, что вот, допустим, вот моя жизнь закончилась, когда я вот там родила ребенка, и все, моя карьера свелась к нулю и так далее. Зачем я училась и так далее. Мы, по сути, где-то вот неосознанно мы формируем негативное отношение к материнству, как к тому, скажем, направлению, которое ломает жизнь женщины и так далее. Очень важно матери осознанно формировать именно роль женщины в этот период, пока девочка растет.
1: Светлана, ну, наверное, не только с девочками нужно проводить вот такую профилактическую работу, а с мальчиками тоже? Они тоже должны, ну, знать, как развивается их организм и, ну, как появляются дети?
0: Да, я, Юля, с вами абсолютно согласна. Мальчикам тоже нужно говорить именно и половую, скажем так, сферу затрагивать, именно развитие, скажем так, физиологическое, и также говорить о уровне ответственности, именно прорабатывать с ними тот момент, когда мужчина несет определенную ответственность за свою женщину, за свою семью, которую он планирует создать и так далее, и повышать этот уровень ответственности. То, что у нас, скажем так, традиционно в нашей обществе принято так, что женщина в первую очередь несет ответственность за материнство, и у нее, скажем, это та сфера, за которую она непосредственно ответственна, к примеру, там забеременела, значит, женщина, скажем так, виновата в том, что она, ну, как-то неаккуратно, скажем так, использовала методы контрацепции. Если, допустим, там родился больной ребенок, то, как правило, также возлагаются, скажем, ответственность на женщину и говорится о том, что, может быть, она себя вела как-то неправильно в период, скажем так, беременности, когда там какие-то сложности, там воспитание также, вот, ну, говорится практически, у нас ответственность вся ложится на женщину, и очень важно именно мужчине также вот мальчику прививать ответственность, ответственность воспитания, ответственность за семью, ответственность именно за, скажем, количество там детей и так далее, то есть это должна комплексно проводиться работа с девочками и с мальчиками, и готовить их к тому, что это общая ответственность, общее дело, семья, и созидает ее как муж, так и жена.
1: Понятно. Как, какие мероприятия, касающиеся профилактики абортов, проводятся в государстве у нас? Может быть, в школах или в медицинских учреждениях, или где-то еще?
0: Ну, на самом деле сейчас достаточно большое количество мероприятий, которые проводит государство и проводит сознательно именно для того, чтобы решить демографическую проблему в нашей стране. И мы видим, если вы обратили внимание, сейчас достаточно большое количество наглядных пособий находится в женских консультациях, где-то, наверное, процентов 30-40 тех пособий, которые висят на стенах женской консультации, именно те, скажем так, наглядные пособия, которые формируют именно образ положительного материнства, отказа от абортов и так далее. Также социальная реклама, достаточно большой акцент на нее делается. И не только та реклама, вот социальные ролики, которые мы можем встретить в интернете, но также и фильмы сейчас достаточно большое количество сознательно или подводят к тому, что материнство – это хорошо, принятие решения именно в сторону сохранения материнства. Об этом также достаточно часто сейчас поднимается эта тема косвенно или прямо именно в фильмах, которые сейчас снимаются в нашем государстве. Следующие – это акции различные, флешмобы проводятся именно в поддержку материнства. И это тоже сознательное, скажем так, направление по решению этого вопроса. Также различные центры помощи создаются сейчас в данный момент. Их не так много, но именно те места, куда женщина может обратиться в кризисной ситуации, когда она, приняв решение сохранить ребенка, она может обратиться, и какое-то время, ну, обычно в течение полутора лет, год, полтора она может там побыть, именно когда она уже окрепнет и может с ребенком как-то, ну, обеспечить себя. И вот эти кризисные центры достаточно широкое распространение сейчас приобретают, и также они являются частными, какие-то волонтерские там центры их создают, и вот при поддержке государства тоже. А потом различные... У нас также вот, ну, широкий спектр приобретается предабортное консультирование в женских консультациях. И за последние 4-5 лет консультация перед абортом у психолога достаточно широкое распространение приобрела, и в обязательном порядке женщина должна побеседовать с психологом, прежде чем примет решение окончательное о, скажем так, о аборте. Также большую роль играет работа с мужчинами. Так, потому что, как правило, когда женщина решает именно отказаться от материнства, очень часто именно это, ну, бывает инициатива мужчины, когда он говорит, что мы, не, скажем, не сможем родить этого ребенка, и тебе нужно сделать аборт. И очень важно понять, что движет мужчина. Женщина очень часто просто соглашается и идет на аборт, но при этом очень важно пообщаться с мужчиной, услышать именно, что им движет, какие, скажем так, у него предпосылки есть для этого. И, как правило, мужчины, они очень, скажем, по мышлению отличаются от женщины. Если мужчина рационален, то женщина эмоциональна. И мужчина с рациональной точки зрения, он переживает именно о финансовой составляющей, так как он является, как правило, потянем ли. И вот, к примеру, также конкуренция, скажем так, опасение перемен отношений. Он переживает, что, допустим, не будет или ребенок, скажем так, являться конкурентом в плане отношений. То есть внимание, сохранится ли его, да, вот стабильное отношение как главы семьи к нему и так далее. И также интимные перемены, также вот переживания, что в этой сфере также будут какие-то перемены, также вот влияют на мужчину. И, как правило, если женщина грамотно себя поведет и побеседует со своим мужем, попробует с ним как-то обсудить все эти моменты, услышать его и как-то вот все-таки прийти к какому-то решению, они, как правило, помогают принять правильное решение и все-таки выйти из вот этого, скажем так, проблемы и принять правильное решение.
1: Ну, то есть это если уже беременность есть, и хочется ее сохранить, да, хочется убедить мужа. Ну, да, некоторые мужья действительно достаточно жестким характером обладают, и там, если он уже сказал, иди на аборт, вот, очень тяжело ему противостоять, потому что потом ты будешь зависеть от него, вот пока ты в декрете, что там декретные платят очень маленькие, вот, и, естественно, все держится на заработке мужа. Вот. Но вот мне интересен один момент. Мы говорим о том, что делать, когда уже женщина хочет сделать аборт, ну, думает, сохранять беременность или нет. Но часто бывает так, что мы на самом деле не можем планировать жизнь своей семьи. Я говорю вот не только о половой сфере, а вообще планировать, хотим ли мы, допустим, покупать дом или квартиру, где мы хотим отдыхать, сколько детей мы в принципе хотим иметь. И да, может быть, я хочу иметь 5 детей, но мой муж получает 18 тысяч. Я смогу прокормить 5 детей, да? Вот. И как бы нужно все-таки соотносить свои возможности с своими мечтами. И вот если мы, мне кажется, будем задумываться серьезнее о таких вещах, о разных сферах своей жизни, и действительно планировать разумно, потому что методов контрацепции сейчас много, вот тогда и проблем-то будет меньше.
0: Хочется обратить внимание на то, что семья также претерпевает изменения в современном обществе. И если, допустим, раньше 30-40 лет назад такая форма брака, как сожительство, она считалась очень неприемлемой, скажем так, и позорной, то в современном обществе это как одна из разновидностей семьи. У нас считается, там, допустим, традиционная семья, которая вот со штампом в паспорте, но также и другие формы семьи для нас уже становятся естественными, скажем так, и при этом как-то размываются семейные ценности. Очень важно, когда мы растим детей, в первую очередь воспитывать их именно в плане традиционных ценностей, когда семья имеет большое значение, ответственность семьи, ответственность за супруга, за отношения, она должна иметь высокую, скажем так, высокий
1: уровень,
0: да. И также вот если раньше создавали семью для того, чтобы рожать детей, скажем, строить отношения, то современное поколение, оно именно создает семью больше для взаимного удовлетворения. И нужно расти детей именно с этим осознанием, с осознанием того, что семья – это ответственность, семья – это дети, и семья – это глубокие отношения.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо вам за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.
1: Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, а какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды? Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем, кто верит в это, просто поднимите руки, скажите аминь. Чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня, это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово метаноия. В Евангелии писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем

покаяние, мы это понимаем отчасти, говорим покаяние, но в греческом это означает слово по-гречески метаноя. Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась, вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали, и она говорит, не слушайте вы эти новости, она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости, говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только, и это, слава Богу, успели спасти эту женщину, но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала, она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я постоянно смотрю, что делаете, погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что Господь говорит что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножится. И слово говорит, чтобы мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда, и есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благая весть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежка из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноя, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, экклесия, пришел в экклесия, и началось метаноя, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали Слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются, и они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника. Упал лицом вниз. И это было... Он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому вот обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей, связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово

метаноя, то есть покаяние. Это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так.

Слушайте, я не видел, что такая красивая природа. Пока не принял Иисуса, я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как шесть труб трубили, как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушная, упорная. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, третья глава, написано так. В 9 стихе «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны, иудеев гнали, Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали, поэтому Павел им писал, прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему, то есть когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как бы как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает, он говорит, этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет, он еще будет действовать, что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей, слава Богу. Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, это была вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали, заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много, много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно-вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас.
Бог долго терпит нас, наши города, наших

соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3:16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его, то есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает, Евреям 11:6, ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог, так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, и если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 9:13, простите, Марка 2:17, Матфея 9:13 и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете, приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что сознаешь, что ты грешная или грешная. Да, да. Ты сожалеешь. Мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления, к сожалению. Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца. И я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была в надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому... И он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее.
Он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Левий сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже он нечестный человек, как бы мы можем к нему, мы, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а тот, кто на смоковницу влез. Да, Закхей, да, Закхей, верно, да. Закхей, да. Он тоже сделал большое угощение. И он был грешный. И Господь позвал Левия, он говорит, иди за мной. И он оставил это все, пошел за ним. Сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники, фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю, я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, мы не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я, ну, их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы, если вы вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает, и, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяния 17:30 – это нам слово. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог повелевает. То есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь. Помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам. Там, знаете, вот люди били себя. То есть они, да, то есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, ну, в царской России, некоторые пытались себя наказывать, что а мы грешные, вот накажите меня. Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, многие, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют
уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. Боже, дай мне милость. Уже ничего нельзя изменить. Уже совершены такие дела, действия. Например, там женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись, и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось. И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить, уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Будь милостив ко мне, грешнику. Люди не говорят, мы правильно поступили, мы сделали правильно и так нужно. Нет, вы знаете, это такая тонкая тема, но когда-то в городе Кохлоярве была одна пара, это очень замечательные люди, верующие. Они оба художники, причем профессиональные художники. Конечно, когда однажды они дарили картину на свадьбу одного брата верующего, я ничего в ней не понял, но это был абстракционизм, но они были художники, И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали, Володя, мы сделали такие ошибки. Мы, говорит, раньше они были, не знали Бога, и вот они оставили... Он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят, мы вот так поступили, мы такие вот неправильные. Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то... Сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо, у Бога есть милость. Мы не можем сказать, извините, вы поступили против Писания, вы никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными. Нет. Помните, сын вернулся к отцу, и он говорит, согрешил я. Я недостоин, но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости. В любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят, мы хотим милость, мы неправильно поступили? Библия говорит, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим, служите Богу. Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем. И поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит, я беззаконие и грехов больше не воспомяну. Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните, в Израиле говорил пророк,
Вот,

Самуил. Они говорят, мы просили себе царя. Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать, Господи, как твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы. Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да, он был такой видный. Но Самуил им говорит, вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа, ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем. Говорит, и Самуил говорит, смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва. Я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха. И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь, это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит, вот сейчас это будет, и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. Помолись о нас, Богу, мы согрешили. Самуил говорит, не бойтесь, грех этот вами сделан. Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим. Какой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13, я пришел, чтобы призвать к покаянию. И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. Это шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их,

что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти, кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания покаяния. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал: «Покайтесь и верьте в Евангелие». Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит: «Покайтесь и верьте». Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так? Вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Кульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, и она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала: «Ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая. Ты на самом деле...» Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже в 8 лет и в 7 лет, он будет чувствовать, что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же? Что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит: мужчина пришел, пожилой мужчина: «А сколько вам лет?» Он говорит: «Мне 100 лет». Он говорит: «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения. И вдруг один раз случилось». Он говорит, и судья говорит: «Я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось. Вот. И он говорит: «Я вас просто освобождаю от этого штрафа». Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый. Он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку. Какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит: «Я вынужден был работать на улице». Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит: «Этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку». И он говорит: «Я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном». И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор – обвинитель, он требует. И вот дьявол – он обвинитель, а Иисус – оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес, то есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат, друзья. Он ходатайствует, когда люди просят: «Прости меня, Господь». Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово, а милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога.
Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у меня был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом, он как исповедуется передо мной, я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, ну, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их. Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние. Это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении. Человек просит. Третье – человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение значит повернуться. Поэтому Павел говорит в Деяния апостола 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу. То есть, не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди, проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился. Я стал частью этого видения. Вы не воспротивились. Вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать. Люди нас не понимают, люди против, они не согласны. Нет, мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они что сделали? Покаялись. Чтобы они покаялись. Это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья? То есть Иисус явил силу Духа Святого, они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать. Что нам делать? Тысячи людей, у них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь, и да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано «покайтесь и обратитесь», то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению.
Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит: «Я вот сказал учителю вот так, вот я вот так», я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. «Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю». Вот у меня было разные причины. Одна девочка-подросток, мы с ней разговариваем, я говорю: «Как у тебя с учебой?» Она говорит: «Ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова». Ну, она там рассказала. «А потому что он вот так». Я говорю: «Слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот». Я говорю: «Слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись». И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте. Мы достойны по делам, то есть осудить себя. Сожалеть, покаяние – это сожаление, это осуждение себя. Это, но должна быть и вера. Вера, что Бог прощает. Скажите аминь. Это очень интересная тема. Пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой. Чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию. В этом смысл нашей жизни. Иаков говорит: «Кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава, с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. «И всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения: «Покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые». Он говорит, что? «Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих». То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им: «Смотрите, Бог говорит, покайся». А что насчет Ладикийской церкви? «О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви». Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Бог говорит: «А ты на самом деле нищ. И ты наг, и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищенное. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться». И Бог говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся». Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. «Ой, Господи, прости». Мы говорим: «Мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка». Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. «Покайтесь и обратитесь». Нет, он говорит: «Покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния». Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Ну, «Сотворите достойные плоды покаяния». Достойные, то есть, правильно. А, Луки 3:8. «Сотворите достойные плоды покаяние. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа». Он говорит: «Не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться». А Иисус говорит: «Если ты не простишь, Бог тебя не простит». Значит, Он прощает.
Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость

Даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать. Прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры. Нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думали, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Гедри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор, они регистрируются в церкви и обязательно должны быть на собрании, что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры. И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти, ну как бы вот, то есть это справедливо. Людям предлагаются истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать, прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17:30 в этом ареопаге. Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему, Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там, он говорит, я вижу, вы особенно набожны, у вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который в нерукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих. Сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога. Не ощутят ли? И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение, это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, у одного должен, я хочу сказать тебе что-то. У одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, но тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. А она слезами омыла. Ты мне целования не дал. То есть как брата не поприветствовал. Вот они же все братья. Там Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. А она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаюсь.

и грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит: женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет сейчас нижнюю часть позвоночника. Здесь ближе к отдел крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите. Мария Магдалина. Это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел, Седнев Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так, они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально, вот любовь на деле, скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну, может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот, говорит, у нас некому было обращаться, мы вот решили... Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату, говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу! Аллилуйя! Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил, у него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я... Пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце только через покаяние. Аллилуйя.

«Дети – цветы жизни». Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да. Долгое время... Я считала, что дети – это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, и пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое

0: инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Угу. Что вот, ну, дети это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, всю какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей жить тогда. В свое удовольствие, угу. как говорится. Но со временем это стало меняться.
1: Интересно. Потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Тань?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
1: Поняла.
2: И их ответственность.
1: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети – это хорошо. То есть child-free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. Угу. То есть я лично мне не приходилось разговаривать, какие-то там выслушивать аргументы.
1: Угу. За или против. Сама ты как считаешь, что child free это ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально, максимально осознанный и честный. Угу. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые придерживаются точки зрения, что я child-free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот и уже как Вика сказала, что... Декретница – это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот, и ничего не знают, вот этих лекарств, вечно хнычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или, наоборот, будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
1: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети — это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
1: Угу. Получается, что культура child-free, это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего, не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была child-free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
0: Я не люблю детей. Можете меня закидать камнями. Но это правда. С самого детства я просто не любила детей. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Ну вот я такой вот человек. Мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну, он такой хулиганье был вообще. Он дрался, чем попало. Тут 3 года ему было, он уже такого вытворял. И думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек там, на планете. Просто я так его люблю, я не могу. Такой зайка, даже вот, несмотря на то, что он хулиган. Ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.

0: Ты общалась с детьми, да. И какие эмоции, ну, они тебя вызывали?
1: У меня был брат младший, когда он рос. Uh-huh. Вот. В целом нормально все. Хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети. Вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
1: Да, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы... Она ребенку мам на руках, вот если он малыш, и такая: у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться. А сейчас что-то, ну вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
2: Я рада за вас, это ваше.
1: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
2: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Uh-huh. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как uh-huh. ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой, а к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Uh-huh, да. В общем, так и получилось.
0: Расскажи, что
2: по-моему? Да, у меня двое детей. И я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Uh-huh. Вот. Ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
0: Uh-huh. А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
2: Это вообще, да, это не просто вот разница в силе чувства, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Uh-huh. Я не знаю, как объяснить.
0: Да, там все захлестывает. Ты, Маша, можешь рассказать, о чем?
3: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись.
2: Спасибо.
3: Ну, например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Ну вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child-free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да? Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
0: Уже реализовали.
3: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Угу. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это... подзарядилась, да, вот, то есть немножко вот этот вот отдых, вот, момент такой вот, про который говорила Оля, у меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны, дети,
0: эу,
3: так рады за вас, но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная, и она так интересна, она такая: смотри, он растет, так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, там, 10? Ну, то есть вот эти моменты. Вообще, почему момент с детьми очень важен, да? Мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это, да? Это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да, то есть
0: продолжение
3: это человек,
0: рода.
3: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы, я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как детей. да, и здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот которой мы наполнены уже изначально.

0: реально физиологически, да, и тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да, выражая материнский инстинкт, да, или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к Child Free, не хотят сталкиваться с этим, потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее, какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. Mm-hmm. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Mm-hmm. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
0: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. Угу. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И да. Все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Угу. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать вообще. Ну, мне страшно, по крайней мере, я
0: это,
2: вот этого боюсь.
0: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
2: Трудные роды, опять трудные же, не факт, роды, что да. Выживешь.
0: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Ну, а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
2: А что будет, если я рожу, у меня получится вот это вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
3: У меня это сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, и отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало. Проблема
0: в этой жизни
3: по мере поступления.
0: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь... Это плод твоей любви.
2: Это, а знаешь, если нет, даже, а если даже, это плод
3: насилия? Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность. Одна. У меня вот было две, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую.

0: Вот с одеждой были проблемы.
1: Тут, смотрите, мы можем на частных случаях много моментов рассматривать, да? Но так или иначе, вот я как человек, который 3 раза рожал, слава Господу, что дети здоровы, что все хорошо прошло, но вариантов, что может пойти не так, они абсолютно в любой сфере могут быть. Но почему-то для одной сферы мы готовы идти на риски. Те же самые профессиональное выгорание, оно тоже ведет к глубоким депрессиям и так далее. То есть, что значит не строить карьеру? Я не к тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, а к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е, 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
2: Поэтому какие мне еще тут дети?
1: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и... готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
0: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще бы ничего не говорила.
1: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой 2 детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
0: Да?
1: Что бы ты сказала?
0: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня 2 детей, и желаю того же всем.
3: Спасибо, Нина.
1: Ну, хотя бы покачала головой, да скажи, что...
4: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
2: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие, нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто, да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то, да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую, как бы, да, не проблема, а о том, что, ну, как бы, человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они намного способны. Я всей душой всегда была за, я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций. Потому что там, ну, и разного рода причин, да, мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да.

0: у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими как бы людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Угу. Почему ты сделала такой выбор? Угу. Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот, потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно, нам заведомо сказано плодитесь, размножайтесь, но как, ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей, это огромная боль. И люди принимают решения не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие, да. В жизни бывают разные ситуации, и мы все люди, да, мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит у нас, какие, какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
1: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч.

0: Гостиничный комплекс для современного путешественника в Израиле представлен во всем его великолепии. А как же обстояли дела с гостиницами в Древнем Израиле?
1: Чтобы исследовать уровень гостиничного сервиса Древнего Израиля, мы отправляемся в гостиницу «Доброго Самарянина» из Иерусалима по трассе номер 1 в сторону Мертвого моря. Это путь расстоянием 25 километров по хорошей дороге с довольно-таки крутым уклоном, ведь вы будете спускаться по направлению к Мертвому морю, которое находится на 440 метров ниже уровня Мирового океана. Увидев дорожный знак «Good Samaritan», поворачивайте направо, и там вы увидите целый археологический комплекс с музеем мозаики. Если у вас по дороге возникнут вопросы и вы встретите араба, то на арабском это место называется «Хан аль-Хатрури».
0: Слушай, ну что такое произошло? Машина никуда не едет, наверное, что-то, может быть, с цилиндрами произошло, или бензин у нас закончился.
2: Капот такой горячий вообще.
0: Давай я держу вот этой рукой, открывай подкорку. Ну что здесь сломалось? Ты можешь...
2: Что это, современная машина вообще одноразовая?
0: Вода вроде бы есть, бензин есть, здесь жидкость есть.
2: Пойдем в гостиницу.
0: Слушай, искать. Давай закрываем капот. Пойдем искать гостиницу, потому что ну, здесь на дороге невозможно останавливаться, опасно. Могут быть бандиты. И вообще можно попасть под машину. Пойдем?
2: Пойдем.

0: Если нужен номер, есть номер, только освободился. По тем временам суета. Друзья, просторный номер. Проходите, проходите, только у нас и только для вас. Гостиничный номер, проходите. Переоборудованный по современным требованиям. Заходите, пожалуйста.
1: Спасибо. Хочется скорее взглянуть, что же это за номер.
0: Друзья, мы находимся в этой пещере, и это часть национального парка «Хан Доброго Самаритянина». До недавнего времени здесь, в этой пещере, проживала семья бедуинов. И поверьте, что здесь живется лучше, чем в шалаше. Мы проезжали и видели с вами поселение бедуинов. Люди живут в металлических шалашах или шалаши, которые, где покрытие, скажем, из шерсти козьей. Здесь лучше проживается вот почему. Потому что природный камень является...

0: является регулятором температуры, кондиционер своего рода. Здесь всегда прохладно днем, и мы с вами сейчас это ощущаем, и здесь всегда тепло ночью. И в самом деле здесь можно говорить о том, что здесь была гостиница. И если она была где-нибудь между Иерусалимом и Иерихоном, она была только здесь. Здесь находился город Маалия-Думим. Раскопки этого города можно будет увидеть. И на этом месте вырастают одна за другой в разное время гостиницы. Здесь есть пример пятизвездочной гостиницы своего времени. Здесь сам царь Ирод построил себе гостиницу. И вот если мы посмотрим с вами по ту сторону дороги, обратите внимание, можно видеть вот эта пещера, которая бросается в глаза. Это еще не гостиница, это место стражи. Личной стражи Ирода, которая была, находилась в этой пещере, укрывалась от солнца. А где же гостиница Ирода? Давайте посмотрим за столбом металлическим. Электрический столб. Там можно рассмотреть раскопки гостиницы царя Ирода. То есть, еще раз, друзья, не случайно Ирод строит здесь гостиницу, свою личную, по дороге на Иерусалим, потому что здесь уже находились гостиницы. Мы находимся с вами сейчас над дорогой номер один, которая ведет из Тель-Авива в Иерусалим. Иерусалим виднеется на горах позади меня. Это дорога, где проходили много караванов. Караваны, которые могли подниматься от предела Мертвого моря в горы Иерусалимские, идти в сторону Средиземного моря и везти дорогие товары. Здесь находились древние города. И Маалия-Думим, на раскопках которого мы находимся, находился здесь. Здесь же находились города священников, друзья. И, допустим, такой город, как Анафов, он виднеется вот там вот на горе. Немножко можно видеть деревья древнего Анафов. Это был город священников, откуда родом был Иеремия. Он был из дома священников. Друзья, одно из зданий национального парка, гостиница Доброго Самаритянина, это сегодня музей мозаик еврейских синагог, церквей христианских, а также синагог самарян. И есть зал, посвященный истории самарян. Сегодня это музей, но в турецкий период это была придорожная гостиница на историческом месте, о котором мы говорили. Ирод здесь строил, до Ирода здесь строили, и после Ирода строили здесь. И можно видеть на входе символику Османской империи. Зайдем и посмотрим историю самарян. Понятием «самаряне» встречаемся с вами в Писании неоднократно. И об этом говорится и в Ветхом Завете, и также говорится в Новом Завете. Почему иудеи с самарянами не сообщаются? Об этом мы с вами читаем в Ветхом Завете. Самаряне – это были тот народ, которых привели ассирийцы, чтобы заселить опустошенные от евреев земли. Когда ассирийцы увели в плен 10 колен Израиля, потом вавилоняне увели в плен Южное Иудейское царство. И вот сюда приводят языческие народы для того, чтобы земля не пустовала, не дичала. И здесь поселяются язычники вместо евреев. Мы с вами читаем в Священном Писании о том, что на них нападают львы, раздирают их львы. И местные вот эти вот язычники, которые живут на территории Святой Земли, жалуются царю на то, что местный бог не принимает их. И то, что происходит, оттуда из плена высылают одного иудейского священника, который местных язычников начинает обучать закону Моисея и поклонению Богу Израиля. И так появляется народ самаритян. С одной стороны, они очень могут быть похожи на религиозных евреев. Посмотрите на их одежды. Вот эти длинные рубахи, вот эти вот тюрбаны на голове. Мы видим с вами свитки закона Моисеева по-самарянски. Все, что в тексте каноническом упоминается как Иерусалим, у самарян упоминается Горизим. Так что, друзья, самаряне есть по сегодняшний день. Я не могу сказать, что сегодня иудеи с самарянами не сообщаются. Но в те времена, когда вопрос чистоты ритуальной и нечистоты был очень важным, иудеи сторонились самарян, чтобы не оскверняться от них, видели в них людей нечистых. Почему нечистых, друзья? Дело в том, что с одной стороны самаряне стали поклоняться Богу Израиля, а с другой стороны во всех их городах были их идолы. И поэтому, когда евреи вернулись из вавилонского плена и начали строить в Иерусалиме храм, самаряне пришли и сказали: «Мы свои, мы поклоняемся Богу Израиля». Евреи сказали: «Нет, вы с нами строить храм не будете». Евреи хорошо понимали, то, что Господь позволил евреев изгнать вавилонский плен, это было наказание за грехи, но сейчас Господь опять обратил свое лицо к своему народу и позволил еврейскому народу вернуться, и поэтому нужно опять отстроить храм чистыми руками. Самаряне становятся врагами Израиля, клеветниками, воюют против Израиля, и эта вражда только нарастала. Это гора Горизим. И то, что вы видите здесь на снимке, на фотографии, это снег. Мы с вами говорим про иудейские горы, про самарийские горы. Это северная часть иудейских гор. Зимой здесь может выпасть снег и лежать несколько дней. И напротив горы Горизим, то, что мы видим напротив, ущелье, ущелье, отделяющее две горы, и город Сихем, Шхем между ними. Так вот, та следующая гора, друзья, это гора Гевал. И мы с вами помним, в законе Моисея описывается, что когда сыны Израиля вошли в землю обетованную, они благословение закона Моисея зачитывали с горы Горизим, а проклятие закона зачитывали с горы Гевал. Так вот, на горе благословения самаряне построили свой храм. И то, что мы видим с вами, что храм был разрушен, он был разрушен маковеями. В ревности своей религиозной разрушают храм самарян на горе Горизим, чтобы не было еще какого-то места поклонения. Так, самаряне по сегодняшний день восходят на свои праздники, очень похожие по времени и по празднованию на иудейские. Допустим, по сегодняшний день приносят жертвы, пасхальные агнцы, 7 агнцев приносятся. И мы видели на фотографиях с вами, как эти жертвы сжигаются. И также можно видеть празднование праздника Кущи. Так оформляется потолок вот этого временного деревянного жилища. Мы помним с вами, Господь сказал еврейскому народу, что в праздник Кущи живите в этих деревянных шалашах и помните, это я вывел вас из египетского рабства, это я питал вас манною 40 лет в пустыне. И вот люди после сбора урожая украшают деревянные шалаши, временные такие жилища, красивыми гирляндами, плодами. И празднуют, в общем-то, празднуют окончание сельскохозяйственного года, когда уже все урожай собран, закрома полны, плоды уже на деревьях, собраны уже, может быть. И поэтому кущи оформляются красиво плодами. Это оформление самарян. Самаряне тоже празднуют праздник кущи.
1: Древние пилигримы, которые перемещались вот по такой пустынной местности, по которой двигался и добрый самарянин, и человек, попавший в беду, конечно же, нуждались в пище. Точно так же, как и мы, современные путешественники. Нам обязательно нужно подкрепиться, иначе просто не хватит сил дойти до конца намеченного маршрута. И мы сейчас обратимся к Израилю Ройтману, чтобы он нам рассказал, а что же ели в те далекие времена израильтяне?
2: Мы сейчас с вами приготовим необычный салат. Я бы назвал его салат путешественника, салат пилигрима. Скажу, что к этому салату идет крупа космим или гречневая крупа. Заранее, которую я отварил, возьмите предварительно, налейте пару столовых ложек оливкового масла в раскаленную кастрюлю, положите туда крупу, чтобы она обхватила ее, как бы поджарила ее. И тогда залейте ее кипятком, варите до готовности. И вот мы уже имеем готовую крупу. Так, мы возьмем зукини. Нам понадобится, может, половина зукини к этому салату. Режем кубиками. Мы возьмем половина перца. Также мы возьмем брокколи. Наверное, его порежем, но использовать будем немножко позднее. то, что вначале мы должны прихватить овощи. И возьмем 2 зубчика чеснока. Мы его порежем также кубиками. Сейчас мы подготовим сковородку и быстро это все сделаем. Итак, следующее для этого салата мы также порежем свежий огурец. Затем по вкусу мы можем положить также в этот салат несколько оливок. Мы их также порежем на кусочки. Соединяем сейчас наши компоненты с гречневой крупой, перцу по желанию, по вкусу. И нальем сюда приблизительно 2 столовые ложки оливкового настоящего масла. И все очень хорошо и тщательно перемешиваем. Я хочу сказать вам, что после этого вы захотите отправиться в путешествие. Выглядит очень симпатично. Давайте мы сейчас с вами попробуем. Спасибо и приятного аппетита!

Друзья, мы находимся с вами на территории византийского храма. Напольная мозаика, частично оригинальная, частично восстановленная. Размеры храма, деревянный навес над головой – все это реконструкция византийского храма, чтобы мы могли приходить и вспоминать историю, рассказанную Иисусом. Итак, византийский храм, храм 4-5 века нашей эры, был построен здесь, на месте раскопок древнего Маале Адумим, на месте древней гостиницы. И гостиница Ирда напротив нас. Не случайно храм должен был увековечить то, что описал Иисус, отвечая человеку. Я сейчас читаю из Евангелия от Луки. «Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Законник – это человек, который знает Писание, толкователь Писания. Он углубляется в знание закона. Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как ты читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Ой, друзья, вот это вопрос. Дело в том, что по сегодняшний день религиозные евреи продолжают говорить на эту тему. Кто мой ближний? По отношению к кому меня обязывает закон Божий? И начинают рассматриваться вопросы, наверное, это все-таки сыны народа Израиля, иудеи. Или, знаете, не все иудеи, потому что есть религиозные люди, благочестивые, а есть нечестивые евреи. А если говорить о религиозных евреях, там тоже есть разделение на одно течение, на другое, и может быть очень жестким противостоянием. Итак, кто мой ближний? Друзья, этот вопрос задается по сегодняшний день. Как Иисус отвечает на этот вопрос? На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшегося разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». Все, что Иисус описывает, это могло вполне происходить здесь. Дорога из Иерусалима на Иерихон. Разбойники, которые постоянно грабили караваны, грабили паломников, идущих в Иерусалим. И человек стал жертвой такого нападения. Священники, которые жили в городах вокруг Иерусалима. Это была историческая реальность. Итак, мы говорим, 2 человека, левит и священник, идут на службу в храм и проходят мимо человека. Могла быть причина, почему эти религиозные люди обошли человека, валявшегося на дороге, может быть, уже мертвого? Друзья, может быть, эти люди, идя на службу в храм, боялись нарушить свою ритуальную чистоту? Допустим, священник или левит, если он прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, тот, прикоснувшийся к нему, нечист будет до вечера, а потом омоется и будет опять чист. Друзья, да, священник, левит, идущий в храм на службу, мог потерять свою ритуальную чистоту, но вопрос: навсегда? Друзья, на время, до вечера. Религиозный священник, религиозный левит, священнослужитель храма Божьего, видя человека на дороге, не должен был бы исполнить самую великую заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вторая после «Возлюби Господа всем сердцем своим». Неужели ритуальная чистота этого священника выше, чем заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? И вот мы видим с вами, что вполне могла быть эта ситуация, что священник, левит поставили ритуальную чистоту выше,
и они обошли мимо человека, хотя это был их соплеменник, иудей, находившийся, в общем-то, в обреченном состоянии. И об этом лицемерии как раз говорил Иисус. Мы с вами видим, что тот, кто исполнил заповедь Божию, возлюби ближнего своего, это был самарянин, представитель враждебного Израилю народа, человек, живший здесь недалеко, вот здесь горы называются Самарийские. И он, проходя дорогой, видя человека, нуждающегося в помощи, поступил по общечеловеческому универсальному закону. Эти ситуации, которые описаны в Евангелии, они повторяются сегодня, по сегодняшний день. И у нас в Израиле принимается не так давно закон. Закон, который обязывает человека оказать помощь нуждающемуся в помощи. На основании чего возникают такие законы? У нас была ситуация в городе Тель-Авив. Это очень важный центральный город. На одном из центральных перекрестков города мотоциклист пытался обогнать автомобиль, пытался обогнать грузовик, наткнулся на него, и, в общем-то, мотоциклист упал на дорогу, отдельный мотоцикл, отдельный человек. И камера, которая размещена на перекрестке, которая 24 часа в сутки снимает, она снимает эту ситуацию. Как развивается ситуация? Итак, человек раненый, лежит на дороге, а машины, подъезжая к телу его, разъезжаются по обе стороны от него и объезжают его. Так продолжается несколько минут. Все это снимает очень бесстрастно камера. И в конце концов, через несколько минут уже приходит эта первая помощь, и человека не спасли, он погиб. И вот на основании этого прецедента подается проект закона, который обязывает сегодня нас, израильтян, оказывать первую помощь человеку, иначе мы будем уголовными преступниками, если мы этого не сделаем. Друзья, как печально, что сегодня нужно человека заставить оказать помощь другому. То есть это уже не исходит просто из сердца. Это не просто потребность человеческая помочь другому человеку, а нужно законом обязывать. Такие же законы есть в других странах мира, в Америке, в Германии, и называются они законом доброго самаритянина.

0: История доброго самарянина буквально ожила на моих глазах, когда мы увидели и эту древнюю гостиницу и походили по этим дорожкам, тропинкам, где ходили люди из Иерусалима в Иерихон. И, конечно, это очень тяжелый путь. В жару, в пекло надо пройти несколько десятков километров. И мало того, что ты так сильно страдаешь по этой дороге горной, на тебя еще нападают разбойники, избивают. Картина просто ужасающая. Но сам этот добрый самарянин, он, конечно же, принес во всю эту драму прекрасное осмысление, что как раз вот на добродетелях, на милосердии, на помощи и стоит этот мир, можно сказать, как на трех китах.
1: Очень хорошо, что в наше современное время у нас есть автомобили, на которых нам удобно и комфортно ездить, безопасно. И вот ходить по этой пустыне это очень неприятное занятие, потому что камни тебе приходится наступать, и тебе неудобно, ногам неприятно. И самая большая опасность была то, что где-то здесь, вот в этих пещерах могли скрываться разбойники, которые нападали на людей.
2: Итак, гостиница турецкого периода на месте исторической гостиницы. Зайдем и посмотрим историю самарян. Пошли!

Силовая связь и Джон Джейкобс.

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни. И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться, самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И мне, я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать футболистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это в первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню, как

находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали. И я подумал, что в колледже употреблять кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно. Я продавал его своим друзьям. И я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь, то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. Я сказал, мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

Дамы и господа, он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком. Дамы и господа, один из самых мускулистых спортсменов в мире, Кифф Дэвис. Поприветствуйте его.

Я могу вспомнить о тех временах, когда мне хотелось только играть в футбол. Каждый день с момента подъема до заката я посвящал это время своей цели — стать лучшим футболистом. Я помню, как на моей стене висели плакаты каждого футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам. А один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Недавно я слушал новости из CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление для землетрясения, но некоторые дома уцелели.

И когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом. Дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента. Они не имеют своей основы Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет. И такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел, я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастье и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни. Но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни? Каков фундамент? Каково основание? На чем построена наша жизнь? Это наша работа или деньги? Успех? Или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа? Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад, то, что Он сделал для меня, то, что Он сделал для каждого из этих парней здесь, Он сделает и для вас. Я открыл Библию, и Кив сказал мне: «Скот, открой к римлянам». Я начал читать, и там сказано: «Никто не праведен, никто не ищет Бога, никто не понимает Бога». И это ударило мне в самое сердце. Он начал говорить слова Иисуса, и эти слова входили в мое сердце. И прямо там, в гостиничном номере, дамы и господа, я почувствовал, как я сбросил с себя вес. Видите ли, мне казалось, что по моей вине развелись мои родители. Мне казалось, что по моей вине отец обижал меня. Мне казалось, что все происходило по моей вине. Но знаете, это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь. Потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя. Я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и мной». И знаете, я заполнял этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня. Его Слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скот полностью воскрес. И я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену. У меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше, Он знает, что лучшее для вас. И Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все. Но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными.
Но Библия говорит, что вы должны восклицать Иисуса и принять Его, потому что

что он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли и несчастья? Потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мной? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком. Там говорили, что Его ударяли по голове, выдергивали вы Его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И Он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, а кто он был. Все, что он делал ради нас, потому что он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но он этого не сделал. Он отвергал себя, и он позволил им распять себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с его отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг себя. Он отверг себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом, потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. Прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола, и я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

0: Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек, но знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям». Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест. Вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи в вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда. Praise God. People are rising up. They're breaking the chains.
1: You know, I just want to say that I want everybody at this standing at this altar.
0: Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни акции, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи, были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь. И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог, мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь. Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили вступить в сексуальные отношения с каждым из них. И они делали это в автобусе «Boys in a Band». 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек, одной из них было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого, довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я лишь что-то сделать? Я скажу вам, конечно, вы сможете.

Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царство» в главе 7. История четырех прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали: «Зачем же мы здесь сидим? Мы сидим сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас?» Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли четыре прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди, и вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем горизонтально.

ментальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как «времена», «сезоны», но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официально время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама.

После он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события, и в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил пророчество, Он знал, в каком году это произойдет, а также Он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и, как Он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально, в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед. Давайте идти вперед. Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, заканчивается в небе. Бог говорит, что основание — это дом Божий, а верх — это врата небес. И что же видит Иаков? Ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице. Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через 100 лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин. В ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, раввин, где была лестница Иакова? И отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков назвал местом сна Вифиль. И я знаю, что на иврите Вифиль означает «дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует 2 Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что 1 Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе 1/10 всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятины и приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек. На самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм.
А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом, да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди. Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это Дом Господний, другая часть — это врата небес. О Боже! О Боже мой! Это очень сильно. Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим. Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать. Или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу. А знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога. Когда мы заходим в это здание, мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в Дух Человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстренько продолжим. Осталось 5 минут. Давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай». Пойдем именно в этом направлении. И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении. Вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы продвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на пятой ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через 3 часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только 3 часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да, да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал: «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал: «Папа, расскажи нам, как это произошло».
Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал бремя молиться не согласно.

Согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу. И пастор сказал, сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться. Сколько было ему лет тогда? Папе было 17. И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинс, папин друг, который позже, увы, умер. Я хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки. И он сказал, вот что происходит. Когда ты молишься один час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум. Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через первый и второй час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В первый час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в первый час, то перейдете во второй час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в третий час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит, «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть, это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то, что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит, в третий час молитвы я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение. Он сказал, что в четвертый час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже 5-й час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинс находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинс сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинс, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения. В 5-м часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении. Существует винтовая лестница. Войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем. И это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

0: Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
1: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. И я не хотела слышать об его Иисусе.
0: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь. И пошел в этом направлении.
1: Тони начал подписывать письма. «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала, вот глупец. Мы же не женаты уже.
0: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
1: У меня были мысли, погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
0: Сыну было полтора, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3,5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
1: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал, «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату, а когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала, это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
0: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
1: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том,

0: чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, сейчас начните свою молитву словами: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на Твой путь, Господи. Я хочу жить для Тебя и с Тобой. Я знаю, что для этого мне нужен Ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь Ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь». Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить. Молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март — месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мари практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду, что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня. И приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что? Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову Твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых, и он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мария. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага. И с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной. Ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Будьте благословенны».

У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает «добрые вести». Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость — один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Джефф Сильви. Здорово, парень. Эй, представь-ка мне этого замечательного скрипача. Это Брайан Саттон. Привет, Брайан. Он играл с другими очень хорошими музыкантами, не так ли? Он играл с Рикки Скэггсом. Да, он довольно хороший музыкант. Тот, кто играл с Рикки Скэггсом, должен быть хорошим музыкантом. Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глории Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глории Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение, и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я, пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный гаспел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь. Да, эта песня особо для меня, потому что я из Индианы. Песня начинается: «Я вырос на ферме Индианы». Я вырос на ферме там, и эта песня о моей жизни. И, кстати, эта песня — сингл из моего нового альбома. Это хорошо. И ты споешь еще одну песню для нас, не так ли? А чего бы ты хотел добиться в ближайшем будущем? Я писал в Нэшвилле уже 10 лет, и сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей, и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: «Надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни». И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: «У меня есть идея для христианского кантри», и они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильви.

0: Джефф!
1: Джефф! Просто прекрасно! Джефф Сильви! Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать. Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу, и вы расскажите мне, какую музыку «Gospel» вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей, потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккаллах.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы

пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песни, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону Царя и будем петь прославление Царю такими, какие мы есть.

вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами и пою моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, позволь мне восхититься Тобой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна 144 тысяч». В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число. Или, быть может, символическое число. Люди высказывают самые разные мнения и сочетание мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте. Отрывочек. Зачитаем. Итак, 7 глава книги Откровения, там упоминается 144 тысячи, и в 14 главе. Но нас будет интересовать 7.
0: Хорошо, давайте.
1: С первого текста. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но с
0: 12 колен,
1: да? Да, да. 12 колен с некоторыми

0: Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Ну и так далее.
1: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
0: Ну, смотря среди каких людей. Угу. Среди одних, да, среди других, нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
1: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
0: Ну, структурный прием. Да, да, композиция. Хорошо. Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. А вот современный перевод нам понадобится.
1: Да, у меня имеется.
0: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». И дальше 12 текст и 13 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
1: Да, я могу зачитать.
0: Прочтите, пожалуйста.
1: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
0: Нет, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Нет. Смотрите. Звучит громкий голос, трубный или подобный трубе. Нам бы хорошо несколько обозначить этот голос. Еще раз трубный голос будет звучать в Откровении, 4 главе, 1 тексте. Откроем, давайте.
1: Давайте.
0: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Этот же самый голос звучит.
1: Да.
0: Как бы вы сказали, чей это голос?
1: Ну, это Божий голос.
0: Да, с одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
1: Божьим.
0: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
1: Да.
0: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого?
1: Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающий, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
1: Давайте.
0: 28-й псалом. «И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глас Господень».
1: У меня немножечко другой период, это не
0: сложно. А, сложно.
1: Будет сложнее.
0: Ну, да? давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте. Угу. На руках. Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величественен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские. И заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его». Ну и дальше. «Господь восседает над потопом». Сколько раз?
1: Я сначала вот где-то до 8 досчитал. И потом я перестал считать.
0: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
1: Так, конечно, согласен.
0: Итак, глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. «И услышал позади себя громкий голос, как бы трупный.

0: Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный сокрушительный голос. 12 текст. И обратился, чтобы увидеть. И что он увидел в 13 тексте?
1: В 13?
0: Да. Что он увидел?
1: Современный заканчивается 11.
0: И посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
1: Господа.
0: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны. Вы привносите в текст чуждый смысл.
1: Но
0: он
1: если
0: слышит
1: вы буквально,
0: голос,
1: да,
0: который
1: да.
0: голос Божий. Угу. Но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
1: Но если в Откровении.
0: В Откровении. Да, мы смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее. Это очень важно. Он слышит одно, оборачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
1: 5 глава.
0: 5 глава Откровения, 5-6 текст. В переводе из Саугской Библии.
1: «Тогда один из старцев утешил меня. Не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти семь печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с четырьмя живыми существами стоял он между престолами и старцами. Семь рогов было у него и семь глаз, иначе сказать, семь духов Божьих, посланных по всей земле».
0: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: «Не плачь, потому что
1: есть кому открыть».
0: Да, кто может открыть?
1: Агнец.
0: Да что ж вы, да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
1: «После сего я увидел Агнца со следами заклания».
0: Смотрите сюда, внимательно смотрите, следите за каждым словом, фиксируйте внимание на каждом слове. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев».
1: Лев.
0: От колена Иудина.
1: Хорошо.
0: Где вы увидели Агнца?
1: Ну,
0: где вы увидели Агнца?
1: Дважды.
0: Что говорит старец?
1: Хорошо, Александр, я с вами спорить не буду, конечно.
0: «Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
1: Да, Агнец.
0: Лев.
1: Но вы, если вначале, да, лев.
0: Лев, лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. «И я взглянул, — говорит Иоанн, — и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял лев». Агнец стоял. Так у вас?
1: Да.
0: Агнец стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
1: Может открыть
0: лев.
1: Лев.
0: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
1: Агнец.
0: Что общего льва и Агнца?
1: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
0: смотрите,
1: как-то сравнить невозможно.
0: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит Сын Человеческий. Как бы Сын Человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил, корень Давидов. Оборачивается, и барашек стоит.
1: Льва не видит.
0: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
1: Да.
0: Супруга вам на день рождения скажет: «Милый мой, подарю тебе костюм». Вот вы слышите, как она говорит позади вас. «Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...»
1: «Хорошего магазина».
0: «Хорошего магазина, да. Да, из бутика». Да. Вы оборачиваетесь и видите носки.
1: Каково? От костюма.
0: Да. Каково?
1: Ну, конечно.
0: То есть, смотрите, он слышит... Голос трубный, это Божий голос, оборачивается, как бы Сын Человеческий.
1: Да,
0: он слышит, лев победил и может открыть, оборачивается ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но
1: конечно,
0: при этом эти противоположности говорят о чем?
1: Об одном.
0: Вот об одном здесь тоже. Вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
1: Я рад.
0: Я рад. Наконец-то. Давайте теперь вернемся к 7 главе.
1: Давайте.
0: Итак. Поняли композицию, да?
1: Да.
0: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
1: Да-да.
0: Да? Агнец и лев, голос Божий и Сын Человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, 7 глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте, он слышит или видит?
1: Я думаю, что видит.
0: Ах ты, смотрим, смотрим.
1: Давайте.
0: Я не хочу вас обманывать, потому что я
1: давайте,
0: человек
1: давайте.
0: Честный.
1: Ну, может
0: это
1: быть,
0: у
1: Остапа ошибаюсь.
0: Ибрагимовича Задунайского было там масса способов честного. Я читаю Уголовный кодекс.
1: Все
0: смотрите,
1: же слышал,
0: смотрите.
1: Да.
0: А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
1: Да, действительно слышал.
0: Смотрите, 9 текст. «После сего взглянул я, и что? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем». Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит: «Сдача 1000 рублей». Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли. Угу. Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
1: несметное множество уже людей разных.
0: Да, композиция проста. Структурная, вот это вот, прием этот структурный прост. Он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит, второе как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
1: Но не хочет Иоанн запутать?
0: Нет,
1: не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
0: Он хочет показать, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
1: Об Иисусе.
0: Об Иисусе, об одном и том же, о Сыне Божьем, об Агнце. А лев, о котором он слышал, и Агнец, которого он увидел, на самом деле...
1: Одно и то же лицо.
0: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
1: Конечно, да.
0: Внимательно, внимательно.
1: Используя разные полярности, но в то же время
0: он
1: об одном и том же.
0: Он слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
1: Да.
0: Слышит. Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
1: Но интересно,
0: а
1: все же,
0: это
1: почему
0: невозможно
1: 144? Посчитать.
0: Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена. Противоположно.
1: Да.
0: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить, эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны, полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно, композиционно 144 тысячи и великое множество одна и, то же, одна и та же группа людей.
1: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
0: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
1: Да.
0: Понимаете.
1: Это я думаю, что нашим зрителям тоже будет понятно.
0: Словно отражение зеркальное, небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вот еще раз повторюсь, что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
1: Я вспоминаю, в 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже такие
0: разные. Да, там есть, да. Он использует это постоянно. Вот эти, максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
1: Интересно.
0: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
1: Да.
0: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
1: Но получается так.
0: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляются. Да? Ну, там есть специфика. Там нету колена Данного, к примеру. Да? Колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
1: Вообще, ну, тоже имеет вот буквально...
0: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
1: Ну, в случае, наверное, на войну.
0: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.
1: Первая глава, да?
0: Да, ну мы пройдем там. Хорошо. Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
1: Да.
0: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну, постоянно повторяется, и исчислено в колене Рувимовом 46 500, и исчислено в колене Симеоновом,
1: да, да,
0: исчислено...
1: Да.
0: Все, не будем дальше читать.
1: Хорошо.
0: Смотрите, возвращаемся туда.
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления. Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи? Как бы их назвать?
1: Ну... Армия, но не воинственная.
0: Воинство Господне. Вы, воинство. В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки, последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в древнем Израиле перед тем, как воевать. Угу. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется.
1: Да.
0: Нужно, иначе не покажешь, что воинство Господне. Чтобы стало понятно, как изобразить, что вот Бог сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом. Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле, физическую.
1: Здесь Господь ведет.
0: Да, как бы, здесь войну, война, да. Иная. Да, война иная. Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
1: 12 и 12.
0: 12, 12 тысяч. 12 – это число полноты.
1: Как и 7.
0: Как и 7, как и 4, как и 3.
1: 4 и 3, да.
0: Меня как-то спросили, она, зачем? Столько чисел, которые выражают полноту. На кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Вот смотрите, я вам, к примеру, иллюстрацию такая. Число 4 – это число полноты. 4 ангела на 4 краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето, осень. Зима охватывает цикл,
1: конечно,
0: годовой.
1: Конечно.
0: То есть полноту цикла годового, полноту времени года я могу выразить через цифру 4?
1: Да.
0: Да.
1: Возможно, конечно.
0: 4 пары года теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12?
1: Да.
0: Январь, конечно. Февраль, март и же с ними ноябрь, декабрь.
1: То есть
0: 12 месяцев есть полнота года. 4 пары года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
1: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
0: Да, да, да. Поэтому 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но... Коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в Древнем Израиле?
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено.
0: Нет, колено — это отделение народа.
1: А именно военные?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы помню.
0: Нет, это неправда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите. 10, 50, 100,
1: там, тысячник, там.
0: Все.
1: Да-да.
0: Есть десятник, он же декан. Пятидесятник, стодесятник, ну, стоначальник.
1: Да-да-да.
0: Десятиначальник, пятидесятиначальник и самое большое подразделение тысяч.
1: Тысяча.
0: Поэтому, смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как
1: да,
0: выражается?
1: Здесь мотив битвы очень такой заметный, но где в который да. Господь вступается.
0: А здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина, он царь, он потомок, сын Давидов, корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев, но он агнец, он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец, но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне и одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем. Я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Хорошо. Время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было 2 тьмы тем. И я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив. Я слышал. 144 тысячи.
1: Да.
0: Две тьмы тем. На древнегреческом «dis myriades myriadon». Две мириады мириад. Знаете, сколько это?
1: Это очень много.
0: Это вы правы.
1: Это просто неисчислимое.
0: Если бы вам зарплату выдавали словами «очень много», вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языке. Обозначалось словом «мириада».
1: Мириада.
0: Да. Две мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. Два умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам знаете, что скажу? Давайте последний откроем. Пятую главу книги Откровения, пятую главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите. Пятая глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем. Мириады мириад, и тысячи тысяч. Их меньше».
1: Александр, у вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот том в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека
0: итак,
1: какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни и до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Цена жизни не зависит от изобилия его имения. Так вот мне было интересно, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы, не работая, прожить жизнь до конца. Но почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50, и я считаю, что человек все-таки должен что-то делать и чего-то добиваться. Ну вот я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам для того, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Это интересно. Я часто вижу в транспорте на экранах разную рекламу, в том числе объявления о найме на работу. И видно, что средняя зарплата для простого работяги, ну, 25-30 тысяч рублей в месяц. Конечно, это на сегодняшний день. Сумма где-то 40-45 тысяч – это очень неплохая сумма денег, если так понаблюдать. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю соображения реальной жизни, мы ведь все выйдем на пенсию, и она будет не такая уж и высокая, она будет маленькая. Ну, так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, и, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. Если в одном году 12 месяцев, итак, если мы 45 тысяч умножим на 12, получим 540 тысяч. Ну, дальше мы 540 тысяч умножим на 15 лет, и получится у нас 8 миллионов 100 тысяч. Я тут заранее посчитал. Это чтобы дожить до пенсии. Но затем я представил, сколько же мне хочется прожить лет. Ну, вот так вот по мне, если бы я дожил до 90 лет, наверное, это было бы очень хорошо. Но хотели бы вы прожить до 90 лет? Другой вопрос. Какую пенсию мы возьмем во внимание? Вот мой отец был инженером, и перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро сельского домостроительного комбината. И он имел удостоверение ветерана труда. Его пенсия составляла, ну, что-то около 15-13 тысяч рублей. А после 80 лет ему ее прибавили, он стал получать 23 тысячи. И вот если я кому-то называл эту сумму, все говорили: о, это очень хорошая пенсия. И я решил взять вот эту цифру во внимание. Ну, почему? Почему я беру вот эти цифры? Поймите, потому что я хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. Причем стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому возьмем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, если до 90 лет прожить это очень хорошо, подсчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет от 65. 25 лет. Умножим 23 тысячи на 12 и получим 276 тысяч, которые умножим еще на 25 лет, у нас получится 6 миллионов 900 тысяч. Давайте сложим 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч, и у нас получается 15 миллионов рублей. Ну да, да, я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги. Они могут обесцениться из-за инфляции, разных дефолтов. Конечно, если у кого есть хорошие деньги, никто просто так их хранить не будет. Человек будет думать, куда их вложить. Наконец, можно купить квартиру и пустить туда квартирантов. Мы люди сообразительные. Ну, пойдем дальше. Нужно же где-то жить. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Дом, в котором я живу, значительно меньше стоит. Но 6 миллионов, по-моему, это нормальный дом. Хочется иметь в виду дом получше. И к тому же еще добавим машину. Ведь мы все 40 лет хотим ездить на машине, или чтобы нас возили дети. Прибавим еще 3 миллиона. Итак, 6 плюс 3 будет 9. И давайте все это вместе сложим. И у нас получится, чтобы мне не запутаться,
15 миллионов плюс 9 миллионов у нас получается 24 миллиона. Для неплохой жизни. Давайте посчитаем, сколько это будет в долларах. Но на сегодняшний день доллар стоит 76 рублей. Я округлил для простоты. И поделим 24 миллиона на 76. И у меня вот тут получилось 315 789 целых. И дальше длинное такое десятичное число, которое я опущу. Округлим. 315 тысяч. Вот 315 тысяч долларов. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся после 50 лет года жизни, ну, так неплохо. Ну, нормально так прожить. Ну, не питаться в ресторанах. Ну, хорошо есть дома, заниматься любимыми делами, рыбной ловлей, сбором грибов в лесу, а может, еще чем-нибудь. И первая мысль, которая мне пришла в голову, ну, почему у меня нет 315 тысяч долларов? Вот жаль-то, а? Иисус Христос очень сильно меня успокоил словами из Евангелия от Луки. «Жизнь человека, — он сказал, — не зависит от изобилия его имения». Для чего же я это все посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей. И там вкратце описывалась судьба богатейших людей мира, особенно... Ну, как-то запомнилась история одного миллиардера. Ну, я не буду называть его имени. Я не хочу нечаянно очернить чью-то память. И, наверное, это был хороший человек. Вот просто информация к сведению. Жил-был человек, который в преклонном возрасте старше 50 лет, был сказочно богат. И когда в один момент потерял невероятно крупную сумму денег – больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Ну, так получилось. Можно понять, как эти деньги добываются. Разочаровавшись, человек покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. На момент смерти его состояние составляло 7 миллиардов 500 тысяч долларов. 7 миллиардов 500 тысяч баксов. Я подумал, насколько жизней этого хватило бы. Я все понимаю, это вопрос философский, ведь мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, у кого-то на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. Итак, 7 миллиардов 500 тысяч долларов давайте разделим на 315 789 и получим 22 168 целых. И дальше тоже длинное такое десятичное число, мы его опустим, называть не будем. Ну, конечно, это в России, в Европе жизнь дороже. Ну, ладно, не будем с крягами. Но, допустим, не на 22 тысячи, а 168 жизней. Давайте разделим на 2, получим 11 084 жизни. Мало. Просто сам собой навязывается вопрос, а любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Да. Не любил. У него денег было на 11 084 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему Бог подарил, причем бесплатно подарил. И мне подумалось, ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения. Там в той статье о судьбах богатейших людей были рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг... прожив достаточно лет, накопив состояние, ну, вдруг что-то поняли. И раздав свои имения на благотворительные цели, полностью посвятили себя христианской жизни. Некоторые ушли в монастырь, некоторые основали какие-то общества помощи другим людям. И при этом они были довольными и жизнерадостными.
И о суицидальных мыслях и речи не было. Вот как-то странно, но разные люди по-разному оценивали деньги и жизнь. Что же по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь и можно ли ее выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Эта история записана в Евангелии от Луки в 12 главе. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Но при этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Куда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда хлеб весь мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь? А потому что эта жизнь может оказаться не в наших руках. В ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Так вот, обратившийся ко Христу человек, ну, судя по всему, был обманут своим братом, который, вероятно, после смерти родителей не отдал причитающуюся часть наследства. Обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, который, по его оценке, стоил столько, что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. И мы тоже стремимся приобретать богатство разными путями. Во всяком случае, вот я работаю не бесплатно. Так можно света белого не видеть, вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек. Стремиться. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И гроб с телом, когда везли в катафалке на кладбище, вот кто-то из родственников покойного, переживая, прочитал вслух, так что всем слышно было. И вот он, взявшись руками за голову, говорил: «Вот дом-то строил, деньги зарабатывал, света белого не видел. И что обидно-то, дом-то строил, света белого не видел. А толку-то? А зачем?» Так богач из притчи Иисуса был убит разбойниками. Тот человек, над гробом которого причитал родственник, умер от рака. А от чего умер тот брат, который прибрал наследство брата, неизвестно, но точно умер. И мы с вами там окажемся рано или поздно. Иисус сказал, что так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А потом вот, что он говорит своим ученикам, Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. А наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Какая довольно значительная тирада, но ее необходимо разуметь. Вот не заботьтесь о том, что есть и пить, во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога, вот о чем. Смысл прост. Бог заботится о каждом из нас. И христианин об этом знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Неверующий, не неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, зная наш век. Псалмопевец Давид сказал: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Это цитата из 36-го псалма. Можно подумать, что не надо ни к чему стремиться. Но Бог против безделья, и написано, что ленивые Царство Божие не наследуют. Ну как совместить вот эти два кажущихся противоречия? Очень просто. Иисус просил сперва искать Царство Божие, и потом все это приложится. Ведь можно прожить всю свою жизнь и умереть для вечности.

во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души и вечная жизнь в Царстве Бога важнее материального состояния, хотя, конечно же, о нем нужно заботиться. Но можно всю жизнь только приобретать средства к существованию, но при этом Царствие Божие не приложится. Почему? А потому что Царствие Божие приобретается верой в смерть Иисуса Христа, которая изменяет жизнь. Вот этим надо воспользоваться. И Иисус сказал, ну что толку от денег, ради которых вы тратите всю жизнь, если не спасетесь для вечности? И при этом он не призывает к безделью, а, пожалуй, к поиску царства. Никто не говорит, что надо все бросить и начать молиться. Всему свое время и место. Тут все на своем месте. И труд, и деньги. Но самое важное – Царство Небесное. Наше духовное стремление – богопоиск. Нельзя пренебрегать стремлением в Царство Бога ради денег. Хотя они тоже важны. Но на своем месте – не более. Иначе не избежать проблемы, о которой сказано в Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Видите, Иисус, говоря о несении креста, не говорит это всем. Если заметили, он говорит тем, кто решил следовать за ним. Земной путь Иисуса Христа закончился тем, что Христа распяли на кресте. На Голгофу он его сам нес. Вот отсюда и вот эта метафора о несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, он не спас бы свой народ. Помните, как он молился в Гефсиманском саду? «Господи, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Видите, Иисус не хотел крестных страданий, но не мог их избежать. Мы бы погибли. Путь христианина – это путь, похожий на путь Христа. Но мы ведь христиане. Иисус сказал, что если вы мои ученики, то если меня гнали, будут гнать вас. Ибо идет речь о потере старой жизни в угоду новой, богоугодной. Но вот эта новая жизнь зачастую противоречит желаниям. Она жертвенна и протекает не в угоду себе. Это как корабль, который идет против течения, против греховных желаний, иначе не избежать осуждения на суде Божьем. И вот эта жизнь в нашем мире не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, метафора, повторюсь. Вот и выходит, кто душу, то есть свою жизнь, потеряет ради Бога, тот ее на самом деле приобретет, и наоборот. И можно увидеть стоимость жизни человека. Она выражается не в денежном эквиваленте. Она стоит жизни самого Бога и требует соответствия Божьим стандартам. Ну, как ее выразить в деньгах? Да никак. Это в деньгах просто не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать, человек, ты можешь купить много всего, а если ты богатый, то очень много. Но если ты даже можешь приобрести весь мир, потрясающе. Но вот в чем дело. Наступит время, когда суждено будет предстать пред Богом на суде и дать ответ за всю свою жизнь. И вот там, на этом суде, за деньги свою вечную участь не купить. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Часто люди ради денег идут на преступление. Обман. Мне часто бывает, по нескольку раз в день звонят какие-то мошенники,
желая либо узнать код моей карты, либо каким-то еще путем завладеть моими не очень-то большими деньгами. Но хочется сказать тем мошенникам, ну получите вы мои деньги обманным путем. А что с душой? С вашей душой я имею в виду. Фраза «жизнь человека не зависит от количества его имения» имеет присловие «бойтесь любостяжания». Я хочу к вам обратиться, но не ко всем, а к определенному сорту людей. Ну вот скажите, если вы приобрели деньги обманным путем, ну, навязали какие-нибудь услуги юридические, например, вот вы купили машину, построили дачу, может быть, вставили себе протезы, импланты, может, сделали себе пластическую операцию по увеличению груди, губ или построили коттедж. Или, может, просто проели лихву в ресторане. Ну, то есть вы позаботились о своей душе, как говорится в Писании. Ну, вот скажите, какой выкуп вы заплатите за свою душу на небесном суде? Причем не только за свою душу, но и за души тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, что и в этой земной жизни придет возмездие. Как бы презентабельно вы ни выглядели, и в каких бы крутых авто ни ездили, и какими бы духами ни пахли. В книге «Экклесиаст» написано в 8 главе, прочтите, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ну что вы заплатите, если стоимость человеческой души не измеряется деньгами? У вас неверная система ценностей. Вы деньги цените выше жизни. И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов. На одной забота о материальном, а на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? И изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, какой приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, ради решения которого отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, а она не зависит от количества имения. Мало его или много, без разницы, нищий ты или богатый. Вот скажите, ну чего ради тот миллиардер, о котором я завел речь выше, покончил с собой, имея при этом денег на 11 084 земных жизней? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость жить, накапливая то, чем пользоваться не пришлось. Не меньшая ошибка прожить в нищете и тоже не думать о спасении, и при этом завидовать тем, у кого всего много. Не надо ли деньги не ставить во главу угла, а поместить их на нужную полку в системе ценностей и оставить их там, на своем месте, при этом не забывая, сколько стоит жизнь? Во-первых, своя, во-вторых, жизни тех, кто рядом или, может быть, далеко. Ценить деньги, соответственно, их ценности, а жизнь, соответственно, ее. При этом помни, что она не зависит от количества имения.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения и отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры. Муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Но вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. «Извини, дорогая, я так неуклюже зашел, и я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват». В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: «Дорогой, это не ты виноват, это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола, и поэтому она разбилась. Это моя вина, прости меня за это». Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой, он услышал еще на пороге: «Ну что, посмотрел, узнал, как у них там?» Он обратился к своей супруге и сказал: «Знаешь что, дорогая, в их доме все виноваты, а в нашем доме все правы». В этом есть особая ценность этой истории. Как найти способность признавать свои ошибки? Что помогает человеку признать свою вину?

Когда мы с вами смотрим на этот вопрос, естественно, возникает переживание. Что стоит за признанием ошибки? Почему нам сложно согласиться со своей виной?

этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдаю все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь, когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира. И если я центр мира, то я не могу ошибаться. И это создает страшную атмосферу внутри отношений. Это касается наших семей, наших отношений с нашими близкими, родными и друзьями. Неспособность признать ошибку, признать свою вину, лишает нас подлинного счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время... Когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход – уверенности в собственной правоте разрушает отношения внутри одной семьи, которая представлена в Евангелии от Луки, 15 главе. В этой притче о блудном сыне мы посмотрим на одну часть, которая открывает нам понимание этих отношений. 15 глава с 11 текста.
И еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну.

и там расточил имение свое, живя распутно». Священное Писание открывает нам эту историю для того, чтобы мы увидели. Человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки, отказываться от собственной неправоты, это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми, это могут быть отношения на работе, это могут быть опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей. Только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки, 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку или отстаивать то, что он был прав? И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней и даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине. И отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь. Настаивать на своем, не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним. Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа,
Он отрекается от него полностью. Он отрекается от него с проклятиями, как говорит евангелист. Что это значит для нас с вами сегодня? Он отрекся от Иисуса Христа. Он потерял его из виду своего. И единственное, что спасает его впоследствии, когда он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все, научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше. Она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время, и однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана, чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать». Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека,
считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка, сделанная людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя, когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним? Что повлияло на него? Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной, нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой
святого истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя. Чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя представляем, что для Бога самым важным является этот момент осознания. Когда мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, и мы видим на ту реакцию, с которой отец относится к возвращающемуся блудному сыну, мы читаем следующее. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит, мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить, счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки. Потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет. Помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решения и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов нашей семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Как сократить число абортов в нашем обществе? Один из способов – профилактика. Но каким образом проводить профилактику и кто это должен делать, чья это ответственность? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Итак, мы продолжаем говорить на тему абортов. Мы уже говорили о причинах абортов, о последствиях абортов. И сегодня мы будем говорить о том, как проводить профилактику абортов. Вот вы что понимаете под профилактикой?
1: Профилактика абортов, прежде всего, для меня это, скажем так, работа с молодым поколением. В первую очередь, подготовить молодых девушек, вступающих именно в половые отношения, подготовить их к ответственному отношению, скажем так, в этом вопросе и к тому, что они должны сознательно выбирать именно материнство, сознательно выбирать период, когда она будет именно становиться матерью, и, скажем, рассказать им о тех методах, которые используются для того, чтобы грамотно планировать материнство. И также я считаю, что не только нужно уметь правильно, скажем так, использовать методы контрацепции, но и также более глубокие вопросы, такие как, скажем, грамотное построение отношений в семье, грамотное умение вести быт, скажем так, финансовые составляющие, скажем так, умение правильно распоряжаться финансами, все это те факторы, которые оказывают непосредственное влияние именно на то, чтобы женщина была готова принять ребенка, воспитать его и нести ответственность себя как мать в своей жизни.
0: Угу. Светлана, как вы считаете, кто должен в первую очередь заниматься профилактикой абортов? Семья, школа, церковь?
1: Я думаю, что профилактика абортов – это, скажем, комплексное мероприятие, направленное, скажем, за него не может нести ответственность только одна сфера нашей жизни или, скажем, или одно учреждение. Это комплексное, скажем так, направление, за которое отвечает и семья, и общество, скажем, и школа. И на протяжении жизни формируется именно вот то решение, которое женщина принимает, когда, скажем так, приходит в ее жизнь весть о том, что она беременна, и, скажем, не всегда она готова к этой вести. Вот именно то решение, которое он принимает, это вот на протяжении многих сфер сформировано это решение. И очень важно именно девочку на протяжении всей жизни, именно с раннего возраста уже готовить к тому, что ответственность это, ну, именно перед будущим ребенком весьма, весьма высока. И если вот посмотреть на годы, как вот молодеет, скажем так, наши сексуальные отношения именно девочки, когда, допустим, в 70-е годы 15-летние, среди 15-летних девочек было около 3%, 3-8% девочек, которые вступали в ранние половые связи, то в 80-е годы мы видим, что этот процент вырос до 10%, в 90-е годы до 30%, и к 2000-му показатели достигли 50%. И уже в 2010-е годы мы видим, что процент начал падать до 40%. И я понимаю, так что зачастую это связано, именно этот показатель связан именно с активной пропагандой именно правильного отношения, ответственного отношения девочек именно к материнству, скажем так, методом контрацепции, но при этом делать акцент только на эти показатели нельзя. Почему? Потому что, если взять пример цивилизованных стран, то мы видим, что там достаточно широко распространена именно пропаганда контрацепции, и ранее, скажем так, достаточно рано происходят занятия по половому воспитанию для детей, но при этом показатели вот именно абортов достаточно высоки в цивилизованных странах, и при этом такие страны, как Македония, Израиль, Армения, там практически не проводят половое воспитание для детей, ну, скажем так, это не традиционно в том обществе, но при этом показатели самые низкие в этих странах, поэтому